В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: утро, друзья, доброе утро, пятница. Пусть этот день закружит тебя в вихре весеннего настроения. Солнце светит, птички поют, а лето нам уже подмигивает из-за угла. Сегодня 15 мая.
1: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее Солями шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
0: Начинаем программу. Как дела, какие планы на выходные? Заходи, пиши. Канал в Макс, Эдуард Кузнецов называется. Подписывайся, если еще не подписан. Если в Максе, очень удобно отправлять сообщение в формате утреннего шоу, которое я просто вижу и читаю в самую-самую первую очередь. Также есть группа во ВКонтакте, называется Солями шоу. Группа утреннего шоу через приложение можно написать. Радио Соль ФМ, телеграм-канал Радио Соль ФМ и группу ВКонтакте Радио Соль ФМ, соответственно. Эдуард Кузнецов в соленой студии. Начинается утренняя перекличка. Друзья, кто через Макс, пожалуйста, пишите, из какого вы города, поселка, края, из какой деревеньки. Заодно будем передавать привет вашим землякам. Виктория начинает нашу утреннюю перекличку. Привет! Ну и планы на выходные, естественно. Если вот Виктория из Пермского края, я могу сказать, что в Пермском крае чудесная летняя погода. Можно прям устроить себе настоящее, я не знаю, Сейшелы, Мальдивы, там с заплывом в бочке где-нибудь. Потому что в реку еще лезть, конечно, холодно, но тем не менее, как бы вот первый летний загар уже подхватить. Уральский загар, да, у нас есть такое, есть южный загар, есть уральский загар, есть такое понятие. Вполне себе можно, поэтому планы на выходные провести на даче у Виктории. Погода вроде наладилась, вроде да, и сегодня прям, ребята, уже тот самый день, когда можно выйти вполне себе в футболке и не замерзнуть с утра пораньше. Ну, или там какую-то легкую курточку надеть. Ну, по крайней мере, демисезон свой осенний-весенний оставить сегодня дома. Но я вот поступил именно так, и сегодня вот впервые за 2026 год пришел на работу в джинсовой куртке, да. Мария, привет! На выходные лопата, грабли и рассада, вот они лучшие друзья. Чувствуете, да, настрой слушателей в эту самую минуту? С удовольствием уединюсь в своем огородишке. Огородишке, то есть там... А огород у Марии гектар. Не, ну нормально про свой гектар говорить. Уединюсь в своем огородишке, на своем гектаре. Прекрасно. Буду ходить в одном месте сеять картофель, да, в другом месте косить лужайку, в третьем водить хороводы у березы. Прекрасно. Сережа, Пермь, привет! Пятница, супер день! Сережа! Зоси, Янюте, привет! Традиционно всем хорошего дня и отличных выходных желает так. Ну, а у Оксаны день рождения на этих самых выходных планируется. Буду отмечать свой день рождения, пишет Оксана. Но, видимо, пригласила друзей, пригласила близких. И все только начинается. Друзья, канал в Максе, Эдуард Кузнецов. Заходи, подписывайся, пиши, как дела. Не забывай писать, из какого ты города, из какого ты поселка, из какого населенного пункта. Андрюха Степногорск. У меня, пишет, день лентяя сегодня. Ой! Отключил телефон и буду валяться. Валяться. Слушайте, это интересная мысль, отключить телефон, на самом деле, и уйти на какой-то этот самый выходной. А потом, представляете, я вот представляю, включаешь вот так вот. Я, допустим, ушел на все выходные, выключил телефон. А потом в понедельник включаешь и... Дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин. Усыпят просто-напросто сообщение. Вот у меня есть такой соблазн, тем более, что я с понедельника в отпуске, друзья мои. Есть соблазн отключить на всю неделю этот самый телефон. Но я представляю, чего будет 25 мая, когда я его обратно включу. Я тут за день точно не разберусь совсем. Нина, привет, грушу нам выкладывает. Расцветали яблони и груши. Ну вот у Нины, в частности, груша конкретно цветет. И цветение груши можно посмотреть в группе Солями Шоу. Илеть, привет, 14 днем, 25, солнечная погода, прекрасно. По народному календарю сегодня Борис и Глеб сеятели. Вчера же тоже какой-то был деятель-сеятель. Ну, и говорят наши стародавние предки, что с Бориса и Глеба начинает петь соловьи. Как-то у Лещенко-то соловей, чего-то дивный птах. Если поют громко, основательно, значит, не за горами лето. Если соловей поют всю ночь, следующий день будет солнечным. Соловей поет, соловей мой, соловей поет всю ночь, вот как-то так. Ну и в Добрянку привет, доброе утро, отличного солнечного денька девчонкам из третьей школы, город Добрянка, ура, пишет Ирина. Сегодня пятница, неужели выходную, по выходные поеду вечером в сад. Прекрасно. Гулять по саду, помахивая веером и наслаждаться пением соловья всю ночь. На зарядку!
1: На зарядку!

шоу продолжается, друзья. Всем еще раз хорошего такого летнего уже настроения. Желаю я «Заходи, пиши». Канал «Макс» Эдуард Кузнецов. Группа утреннего шоу «ВК Соль Мишоу». Через приложение, через телеграм-канал «Радио Соль ФМ». Через официальную группу радиостанции во ВКонтакте. Также можно написать сообщение. Все с удовольствием читаю. Нытва просыпается. Татьяна, доброе утро. Выходные также. Тань планирует наша отдыхать. 15 уже в Нытве днем. Сегодня 27. Уверенная 29 в субботу. И следующая неделя начинается у нас с 30-градусной жары. Да, друзья мои, да. Вот как-то так. Заходите, пишите, с удовольствием читаю все ваши сообщения.

0: вашего утра.
1: Продолжаем программу, Сэр Мишел продолжается, друзья, утренняя перекличка, читаю сообщение с канала Макс, канал называется Эдуард Кузнецов, заходите, подписывайтесь, Оксана, еще раз, с наступающим днем рождения, да, вот буду отмечать, Оксана пишет про планы, Оса на связи, другая Оксана, Оксана, собирайся, Жека пишет, Оксана, собирайся, пора выезжать, видимо, Оксана как-то долго сегодня собирается, готовится, ну, лето, это другой образ должен быть, это другой наряд фактически, это уже не надо плаща, это надо уже думать, как ты будешь, как твой лук будет дальше смотреться, понимаете? Тут начинаешь метаться от шкафа к зеркалу в эту самую минуту. Поэтому, Жека, надо быть терпимее. Ивашка на связи, привет! Ивашка! Помните, был такой советский мультик «Ивашка из Дворца пионеров»? Там Баба-Яга Ивашке говорила: «Будь что у меня Ивашка под простоквашкой». Как-то так. Но, тем не менее, Соликамска, доброе утро, точно так же. Был дождик небольшой в Солике, трасса до Березняков сухая. Тепленько, пишет Ивашка в эту самую минуту. Тепленько. Слушайте, скоро настолько тепленько будет, что у нас помидоры будут думать, что они на юге Италии растут. 30 градусов, да. Вообще, потому что для Урала тепленько — это когда носки шерстяные, чай горячий, одеял с подогревом, и все это одновременно, да. Но нас тут, боженька, хочется сказать, решил порадовать летней погодой, да.
0: Однажды в России.
1: Чем напугать-то вас? Клещами смертельно опасными или хантавирусом, который, говорят, уменьшает половые органы? Но это сразу фейк. Это фейк. Фейк, ребят. Но, тем не менее, он уже распространился по планете. Ладно, начну с клещей, наверное. Помните, я вам как-то в начале недели рассказывал, что клещи хайлома переносят смертельные болезни и преследуют жертву, в отличие от обычного клеща, который сидит в траве и ждет, когда к нему подойдет что-то теплокровное, собаченька, например, какая-нибудь, или человеченька. Вот. А эти начинают, как комары, за тобой охотиться. Так вот, энтомолог, биолог и паразитолог Владимир Турицын, сколько много профессий-то, рассказал, что клещи под вида хайлома являются переносчиками серьезных заболеваний, однако в России, слава богу, не так распространены. Об этом Life.ru нам сообщает. По словам ученого, вот эти большие рыжие клещи... Хочется добавить, ростом с росомаху. Да не, они просто покрупнее обычного. Вид, который традиционно обитает на юге России, а также встречается в Африке и в Азии. Их отличительная особенность – хорошо развитые глаза, что позволяет им активно искать жертву. Росомаха с круглыми глазами. В отличие от обычных клещей, которые сидят и ждут на ветке. Так вот, хайлома, ну, все-таки они не преследуют жертву, просто ползут в ее сторону, поясняет эксперт, видимо. Знаете, сначала одна статья, потом другая. И напомнил, что клещи хайлома могут переносить смертельно опасные болезни, такие как крымская геморрагическая лихорадка, например. Однако в Средней Азии их численность очень велика, если, то в России их ареал обитания ограничен. В основном они встречаются в регионах с аридным и пустынным климатом. Это у нас Астраханская область, друзья, Калмыкия и Ставропольский край. Так вот, будете отдыхать где-нибудь в Ставропольском крае, внимательно смотрите. Мало ли, где-нибудь из-за куста на тебя смотрят большие круглые глаза рыжего клеща.

0: Соль-опрос.
1: Всем еще раз доброе утро, друзья, всем хорошего дня. Читаю ваше сообщение с удовольствием, которое вы направляете. Канал Макс Эдуард Кузнецов, называется группа утреннего шоу ВК Соль Мишоу. Анастасия, привет, верхняя пышма просыпается. Доброе утро, птички поют, плюс 15, красота. Свердловская область расцветает. Выходные ожидаются жаркими, пишет наша Настя. Выкладывает фотографию зазеленевших деревьев. И вы знаете, друзья, когда вы мне выкладываете фотографии в неком временном таком ракурсе, да, в промежутки, то есть вот я эту аллею по дороге, видимо, на работу или там в детский сад, куда Анастасия отправляется, я ее вижу периодически. Я ее и в зимнем формате видел, и с обрубленными тополями. Теперь я вижу, что тополя дали ветки и зазеленели. Выглядит очень прикольно и прекрасно. Вот такой временной разрез. Прикольно. Ирина, здрасте, поздравляет у подруги своей Марии мужа Леонид. Леонид, я присоединяюсь к этим самым поздравлениям. Всегда на позитиве будь, Леонид. Счастья, удачи тебе, здоровья, чтобы все было хорошо. С днем рождения, Леонид! С днем рождения! Ну и тоже привет огромной подруге от Ирины Марии, соответственно. Ребята, я надеюсь, что у вас-то все хорошо. Живите долго и счастливо. С таким-то мужем, хочется сказать. С днем рождения! Так, ну и давайте к теме дня будем переходить. Сегодня решил обсудить обаяние. Харизма, да. Ну, такое у нас утреннее пятничное исследование. В чем секрет вашего обаяния? В чем магия, да? Но с подробностями желательно. Может быть, у вас очаровательная улыбка, и вам про это постоянно кто-нибудь говорит. Может быть, у вас ямочка на щечке, вот это самое. Чувство юмора, возможно, тоже является признаком этого обаяния. Умение расположить к себе людей, одежду. Жду, вы стараетесь выбирать так, чтобы смотреться очень-очень обаятельно. Такой опрос. Давайте подумаем, давайте зайдем, давайте напишем. Еще раз, канал в Макс, прямо сейчас я там в видеоформате этот самый опрос вот прямо сейчас и выкладываю, соответственно. Группа утреннего шоу ВК Соль Мишоу. Заходите, пишите, а также телеграм-канал, приложение. Ну, в общем, способы достучаться, они есть, и пользуйтесь ими. Очень любопытно. В чем секрет вашего обаяния?
0: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: вашего утра.
1: Продолжаем программу. С вами Шоу продолжается. Друзья, в соленой студии Эдуард Кузнецов. Всем хорошего пятничного пробуждения. Отличного настроения желаю я. Давай, заходи, пиши. Как дела, как настроение, какие планы на выходные. Канал ВМАКС называется Эдуард Кузнецов. Группа утреннего шоу ВК с вами Шоу. Новосибирск на связи. Юкос, привет всем огромное отправляет и желает доброго утра. В Новосибе прохладно в эту самую минуту, но солнце светит. Ну, еще немного, еще чуть-чуть, и к вам жара придет. Насколько я знаю, что в Новосибирске летом бывает жарче, чем на Урале, но вот именно так климат тут к вам благоволит, и ваше вот это замечательное водохранилище, которое там есть, все... Новосибирское море, все говорят как-то так. В Черемхово, ну я так понимаю, Черемхово, Юкос сейчас Иркутской области нам тут про Черемхово рассказывает, снег идет в эту самую минуту, снег. Вот такая, друзья, петрушка, в одном месте у нас с вами снег идет, в другом месте у нас жара 30 градусов. Такая Россия, вот такая вот Россия. Сейчас я как рыбак просто развел руки в стороны. Так, заходите, пишите. Готовимся к игре. Сегодня мы в мою любимую будем играть. Там перед отпуском то самое оно. В прилагательное. Соответственно, я уже придумал слово существительное. Сейчас сижу, размышляю над прилагательными, которые позволят вам кому-то выиграть сегодня прикольный классический будильник под названием Рубин, соответственно. Насколько классичен, можно посмотреть на видеотрансляции в группе «Соль и Мишоу». Так, ну и мы сегодня с вами про обаяние, друзья, общаемся, разговариваем. В чем ваше обаяние?
0: Любимое радио теперь и в каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль FM».
2: Включаю радио Соль FM.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Соль опрос.
1: Так, ну что, друзья, про обаяние мы сегодня с вами, значит, в нашем опросе. Не стесняйтесь, главное не стесняться в данном случае. Зайдите, напишите, интересно, любопытно, и себе настроение тоже поднимите в эту самую минуту. Я же рассказывал, как это работает. Это любое сообщение, которое вы пишете, это в том или ином формате выброс адреналина, выброс хорошего гормона, который поднимает вам настроение. Поэтому если настроение плохое, зайдите, напишите сообщение, все будет хорошо, поверьте мне, именно. Именно так. Ну, лично про меня многие говорят, как бы, и я тоже начал в какой-то момент считать, что улыбка все-таки является тем самым фактором предопределяющим. Но очень многие добавляют: Эдуард, у вас это профессионально, с чем я, наверное, не соглашусь, потому что, ну, и это слышно по программе, наверное, что я в основу своей жизни, да, в основу своего жизненного уклада я ставлю позитив в любом случае. И спешу посмеяться над всем. Даже если это новость, которая

говорю. Страх начинает бояться и убегает. Андрей, честность! Честность свою! Честность! За нее же меня и не любят, пишет Андрей. Но, тем не менее, считает, что вот эта честность, она является как бы секретом обаяния, и это, наверное, хорошо. Наш Юкос из Новосибирска юмор. Юмор умеет красиво Юкос пошутить. И говорю правду. Вот еще один правдоруб тут нашелся. Но ее не все любят, эту самую правду. То есть, не стесняясь правду маткую прямо в лицо. Ох, ох, наверное, тяжело. Иной раз бывает. Жека внешность ставит свою во главу угла. Конечно, я не Ален Делон. Ну уж... Мне вспоминается. Ален Делон не пьет одеколон. Это из какой-то песни. Какая-то, вот в голове сидит вся что-то, да. А разговаривать я люблю. Видимо, вот он секрет этого самого обаяния. Вот у Жеки такая тема. Друзья, заходите, пишите. Канал Макс, Эдуард Кузнецов, группа утреннего шоу ВК Соль Мишоу. Через приложение, через телеграм-канал. Читаю с удовольствием все ваши сообщения. В чем секрет вашего обаяния?

0: продолжаем программу, друзья. С вами шоу продолжается. Ольга на связи, Первоуральск. Доброе утро, хорошего дня. Мы с понедельника, пишет Оля, рванем отдохнуть. Включи! Суксунский район, ждите, к вам едут гости из Первоуральска. Курорт Ключи, вода врачи. Нытва на связи, привет огромный, Дима, тоже тебе в эту самую минуту. Друзья, мы сегодня обсуждаем с вами обаяние. В чем секрет вашего обаяния? Голос, улыбка, ямочка на щечке, одежда, юмор. Заходите, пишите, канал Макс Эдуард Кузнецов, группа утреннего шоу ВК с Олей Мишоу. Сережа, доброе утро, храбрость. Сергей у нас, наш слушатель из Кудымкара. Уже в настоящий момент находится в зоне проведения специальной военной операции. Хорошо, смотрите-ка, через интернет работает. И хорошо шоу в данном случае утреннее заходит. Всем ребятам привет огромный, Сергей, который рядом с вами находится. Сергей выкладывает свою фотографию в настоящий момент в группе утреннего шоу ВК с Олей Мишоу. Сережа, так держать. Вообще всем ребятам, которые на фронте на эту минуту, большущий привет.
1: Гороскоп в плюсе.
0: Ну, давайте посмотрим, чего у нас сегодня на эту самую пятницу звезды нам пророчат, что говорят. Овны, день сегодня насыщенный. Возможны новые задачи и необходимость изменить планы. Тельцы, день беспокойный и напряженный. Возможно, неловкие сегодня будут возникать ситуации. Близнецы, день благоприятен для развития в сферах, которые вас волнуют. У вас есть шанс добиться в незначительных высот. Просто немного поднажмите. Раки, хоть день сегодняшний не будет сверхпродуктивным, вы сможете успешно решить текущие задачи. Обсудить планы на будущее с близкими, это укрепит ваши отношения. Львы, да, день подходит для экспериментов и новых подходов в работе. Попробуйте изменить порядок действий или формат решения задачи, и это принесет успех. Дева, сегодня у вас появится шанс проявить себя в полной мере. Ваши организаторские способности оценят по достоинству. Не бойтесь брать на себя ответственность. Весы, сегодня вы будете особенно чутки к чужим эмоциям. Это поможет уладить давние разногласия или найти компромисс. Скорпионы, хотя эмоции сегодня могут бурлить, постарайтесь не поддаваться им. Мелкие неприятности быстро забудутся, главное, не драматизируйте. Стрельцы, общение сегодня станет главным источником вашего вдохновения. Обсудите с близкими свои планы, их поддержка придаст вам сил. Козероги, сегодня может всплыть ошибка, ваша или чужая. Не тратьте время на долгий разбор, сразу исправьте и двигайтесь дальше. Водолеи, день благоприятен для достижения впечатляющих успехов, если не медлить. Ранние часы особенно подходят для коммуникации. Возможно, вы получите значимые сведения или разъяснение по давним вопросам. Рыбы, день сулит увлекательное знакомство. У вас появится шанс пообщаться с людьми, о которых прежде вы были наслышаны. Правда, взаимная симпатия может потребовать времени, поэтому не спешите с выводами. Такой гороскоп на сегодня, на 15 мая.
1: Соль FM.

0: Лайфхак.
1: Так, друзья мои, но перед этим сообщение сейчас зачитаю на нашу тему сегодняшнюю про обаяние. Доброе утро, это у нас город Оса. Анна пишет: я красивая, умная и очень скромная. Вот как-то, ну в этом и есть секрет обаяния, да. Друзья, в лайфхаках я вчера начал рассказывать про хорошие привычки в отношениях, которые многие считают плохими. И вчера уже рассказал про привычку предоставлять партнеру свободу, да, это было в третьем части программы. Давайте вам вот еще одна хорошая привычка, которая сейчас вызовет споры и пересуды. Мириться с недостатками партнера. Популярная идея, что люди в паре должны непременно делать друг друга лучше, расти над собой. Десятки женских тренингов посвящены тому, как вдохновлять мужчину, чтобы он стал богаче, умнее, сильнее и выше. Десятки мужских рассказывают о том, как воспитать жену. Такой подход сложно назвать здоровым, друзья мои, говорят эксперты. Человек будто бы считает, что нашел говорящее полено и пытается выстрогать из него буратино. То есть, по сути, лишает его субъективности, права быть таким, какой он есть. Отношения мы строим не с заготовкой, а с полноценным человеком. Ему не надо выстрогивать новые ноги и пальцы. У него уже все есть. К тому же, недостатки партнера – дело не универсальное. Что не нравится одному, приятно другому. Так что стоит признать, если мы хотим изменить человека, то не заботимся о том, чтобы он стал лучше. Мы пытаемся подогнать его под себя. Звучит уже не супер, правда? Тем более, что все качества обычно поставляются в комплекте. Велик риск, что, избавившись от недостатков, партнер также потеряет достоинство, которое вас привлекли. Так что пусть будет таким, каким вы его полюбили.
2: Соль FM. Погода.
3: Пятница, 15 мая. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается преимущественно облачная погода с прояснениями. Местами будет пасмурно. Днем до 25 градусов, вечером до 16.
2: Реклама на Соль FM.
4: Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.

0: Давайте, Вера!
1: Уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили BLG от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Вера. Шоссе космонавтов 306.
2: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп. Выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Алло?
4: Ты сегодня выходил из дома?
3: Что? Кто это?
4: Ты обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
3: Я не понимаю.
4: Новая «Лада» от 620 тысяч в «Сатурн Р Авто» на шоссе. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за набор. Работа такая.
5: Ждем вас у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» по адресу Пермь, шоссе космонавтов 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Шоссе космонавтов 332А. Кредит от АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера Forward Auto, вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 тысяч рублей. Forward Auto на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93. Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии Clear. Не соглашайся на меньшее, ведь клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
3: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
5: В земле! Особенно, если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
6: Участки в поселке Болдина Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру. 8-342-278-0707.
7: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253. 3-44-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Коэффициент рождаемости в России к 2030 году должен составить 1,6 и 1,8 к 2036. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Министр подчеркнул, что в России необходимо принципиально сломить существующие тренды в рамках реализации демографической политики. Коэффициент рождаемости – это относительный показатель, который измеряет уровень рождаемости в стране. Он определяется как отношение числа живорожденных детей к соответствующей численности населения. Этот показатель используется для анализа демографических процессов, сравнения уровней рождаемости в разных регионах и периодах, а также для прогнозирования демографической ситуации. В нашем крае санавиация с начала года совершила около 700 выездов территории. Врачи оказали медицинскую помощь 469 пациентам. На вертолетах были госпитализированы в больнице 176 человек. Сегодня в отделении санавиации насчитывается более 60 сотрудников. Анестезиологи, реаниматологи, хирурги, сердечно-сосудистые хирурги, нейрохирурги, акушеры-гинекологи, эндоскописты, травматологи, ортопеды. Привлекаются кардиологи, инфекционисты, офтальмологи, оториноларингологи, неврологи, урологи и стоматологи. Работают две реанимационные бригады, одна авиамедицинская и реанимационно-консультативная неонатологическая. В связи с чрезвычайной ситуацией в Республике Дагестан, паводка и последствия обильных осадков, жители Прикамья сформировали гуманитарный груз общим весом более 7 тонн. Помощь оказали 43 муниципалитета края. Люди приносили предметы первой необходимости, лекарства, теплую одежду и продукты длительного хранения. Организатором сбора выступил ресурсный центр добровольчества и благотворительности Пермского края. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Прикамье, 8 часов утра. В ритме города. Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит.

0: чудесной пятницы, друзья. Доброго утра. Май в разгаре. Самое время зарядиться солнечным настроением. Вместе с вами шоу «Ловить теплые лучи» и считать дни до лета. Пусть этот день и выходные будут такими же яркими, как предвкушение летних каникул у ребят.
1: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее Солями шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
0: Ну, а мои весенние каникулы начинаются с понедельника. Друзья, на следующей неделе шоу не будет, и в эфире появится только Солями шоу, соответственно, во вторник, 26 числа. Кто хочет быть ближе, какие-то сюжеты интересные, постараюсь некоторые виды вам выкладывать. Заходите, подписывайтесь, канал ВМАКС называется, Эдуард Кузнецов. Там мы с вами, в принципе, и продолжим общение в мой каникулярный период. Также в этом часе мы с вами, как обычно, по пятнице мы играем в игру 2-0. Прикольный будильник, вот точно такой же, как стоит в студии Солями Шоу. Соответственно, достанется кому-то, кто сегодня угадает слово существительное по моим подобранным ассоциативным прилагательным. Соответственно, кто будет первый, тому и будильник этот самый достается. Ну а также читаю все ваши приветы, поздравления. Не стесняйтесь, заходите. Чем собираетесь заниматься в эти самые выходные? Добрянка на связи, вон в Максе Олег пишет: доброе утро. Привет огромный! Добрянка сегодня у нас по количеству сообщений перегоняет все города, между прочим, друзья. Даже Пермь сегодня немного отстает, хотя хоть и через интернет, но из Перми тоже я получаю очень много сообщений. Заходите, пишите, читаю все, что вы пишете. Еще раз, канал ВМАКС, Эдуард Кузнецов, группа утреннего шоу ВК Солями Шоу. Через приложение можно написать, Радио Соль ФМ, телеграм-канал работает, Радио Соль ФМ, и официальная группа радиостанции, там тоже можно смотреть видеотрансляцию и под трансляцией чего-нибудь написать. Давайте копнем, как обычно, в начале часа новости.
1: Однажды в России.
0: Копнем картошечка. Московские дятлы решили стать голубями, друзья. Вот так вот. Вот. В один момент переоделись. Гуляют по траве, абсолютно не боятся людей. И свидетелями редкого зрелища, в том числе, и становятся корреспонденты, друзья. Вот, в частности, корреспонденты Московского комсомольца. Птица по имени Дятел не стучит по стволу, а спокойно ходит в траве рядом с деревом и что-то клюет носом земли, как это делают голуби. «Не летайте надо мной, гули-гули, над больною головой, словно пули». И никакой, говорят, травмы. У дятла все в порядке. Ни крыло, ни лапы не сломаны. Так же легко забираются обратно на дерево. Просто гуляют. Москвичи подходят при этом совсем близко. Птицы не пугаются, лишь чуть в сторону отходят. Похоже, лесные дятлы освоились в Москве, как и все понаехавшие. И перестали бояться людей. Еще немного и будут, знаете, хлебные крошки клевать прямо из рук. И как голуби рядом с тобой ходить и делать. Вот это вот, да. Дальше, друзья. Опрос в ЦИОМ выявил выгорание молодежи на работе. Это уже газета «Ведомости» сообщает. Почти половина молодых сотрудников, зумеров, страдает от стресса на работе. А нас просто никто не спрашивал. Вот нас в наши 25 никто не спрашивал, насколько мы выгораем на работе. В общем, молодых сотрудников российской компании угнетает не только недостаток денег, но и колоссальное эмоциональное истощение. Это следует из результатов доклада аналитического центра в ЦИОМа, Всероссийского центра изучения общественного мнения, если там расшифровать, да, и Росмолодежи. Как пишет «Ведомости», на низкую заработную плату жалуются 45% опрошенных. Ну, хочется ведь сразу и много, понимаете ли? Это мы тут до 50, до 60 лет там за выслугу ждем выплат, за присвоение званий каких-то, за стаж, да, ведь это еже есть, это до сих пор есть там помимо премий. Что там еще бывает? А, ну, уральский коэффициент у молодежи, наверное, имеется в наличии. Почти треть работников тяготит бюрократия и отсутствие премий. Еще 44% респондентов заявили о накопившемся психологическом выгорании. Исследование выявило разницу в приоритетах в зависимости от возраста. Самые молодые специалисты в возрасте от 18 до 24 лет болезненно реагируют на рутину и переработки, стремясь сохранять баланс между личной жизнью и занятостью. занимаетесь. Я помню, когда я пришел работать во Дворец культуры в свои 21 год, соответственно, на меня, наоборот, свешивали все вечерние мероприятия. Знаете, там переработка просто была сумасшедшей. Нашли молодого, что называется. В возрастной группе 25-29 лет на первый план выходит ожидание быстрого карьерного роста и комфортных условий труда. К 30-35 годам резко возрастает ценность социальных гарантий и пакетов поддержки. Ну, там, включенный спортзал, обед вовремя, чтобы был. Ну, после 30 уже жизнь по-другому идет.

0: ну пару только сообщений из Макса прочитаю, друзья мои, сразу начинаем игру 2-0. По поводу сообщений прилетели, по поводу нашего сегодняшнего обсуждения, в чем секрет твоего обаяния. Елена Васильевна, доброе утро, люблю повеселиться, пишет Елена Васильевна. Эх, особенно поржать, ну это класс, да. Знакомых, незнакомых юмором своим достать. Не, ну на самом деле юмор это хорошо, главное, чтобы шутки были не, знаете, не сильно угнетающие собеседников ваших и тех, кто рядом с вами находится, да? Ну, что, друзья, начинаем игру. Начинаем игру 2-0. Все перемещаемся дружненько в группу Радио Соль ФМ, официальной группы радиостанции.
1: Игра 2-0.
0: Так, ну и как обычно в пятницу в эту минуту мы начинаем нашу игру в эфире Соль ФМ Шоу, соответственно, примерно. Сегодня игра называется «Ассоциации» или «Прилагательное», «Существительное», как вам нравится больше, так и называйте. Примерно каждые 5 минут, ну, смотрите, значит, начнем с того, что у меня есть загаданное слово «существительное». Оно записано вот на, кто смотрит видеотрансляцию, на вот этой белой красивой бумаге. Вот смотрите, у меня, как у Владимира Владимировича, сложено А4 в половину, опять получается. Наблюдал очень внимательно, кстати, как он в День Победы, он все равно текст читает, у него же нет, как у американских президентов телесуфлеров. Обратил внимание на его достаточно крупный шрифт. Там было напечатано так, знаете, наверное, 18-м, может, даже 20-м. Так вот, друзья мои, слово загадано, написано, слово существительное. Примерно каждые 5 минут я вам буду называть прилагательное, которая описывает это слово существительное, которое вы отгадываете. Во ВКонтакте, в группе Радио Соль ФМ, еще раз обращаю внимание, есть две группы, в которых мы с вами общаемся. Первая группа — это моя группа, это группа утреннего шоу, называется Соль ФМ Шоу. Вторая группа — это официальная группа радиостанции. Играем мы только там. Там нужно чуть ниже видеотрансляции найти фотографию приза, будильник, который мы разыгрываем, и вот в этом самом месте написать свои предположения. Но не более одного слова под постом в своем одном комментарии, иначе для вас игра будет закончена. Ну, сложно, конечно, объяснил. Знаете, играть начнем, разберетесь. В общем, от меня одно прилагательное, от вас одно предположение. Что же за слово существительное у меня загадано? Кто превысит количество слов, соответственно, тот дисквалифицирован. На время придется мне вас заблокировать в группе Радио Соль ФМ. Ну, еще раз, никаких сообщений ни через приложение, ни через канал ВМАКС я не читаю. Только в группе Радио Соль ФМ, соответственно, и здесь же будет выявлен победитель. Если все готовы, внимание, на экран первое слово прилагательное. Пусть будет бесконечный. Бесконечный.
1: Ты на любимой волне.

0: хорошо, продолжается, друзья. Идет у нас с вами игра 2-0. Всем желаю я отличной пятницы. Самое сложное в пятницу — это не начать праздновать в 9 утра. Согласитесь, да? Ну и будильник. Будильник вот этот яркий, прикольный, 15-сантиметровый, который сейчас вот шуршу пленочкой, соответственно, вот у меня в руках находится. Кто-то сегодня получит, может прямо сегодня забрать, если в Перми находится, если находится за пределами города, соответственно, в конце месяца отправлю почтой и вам этот самый будильник. Игра идет в группе Радио Соль FM, и играем мы сегодня в ассоциации.
1: Игра 2-0.
0: Вам нужно догадаться, какое у меня существительное загаданное написано на листочке, а я вам по одному выдаю прилагательное. Первое прилагательное — бесконечный, друзья мои, бесконечный. Ваши первые варианты читаю с группы Радио Соль FM. Пишем только под постом с правилами. Никаких сообщений в эту самую минуту я не читаю. Так, отрезок бесконечный, прекрасно. Геометрия. Ремонт, круг, трафик, отпуск бесконечный. Отпуск бесконечный. Как бы это было здорово. Ну, когда ты пенсионер, это, наверное, уже тогда. Путь, космос, интерес, бесконечные песочные часы. Вот такой от Александра вариант прилетел. И бесконечный доход. Вот хотелось бы вместе с бесконечным отпуском еще и бесконечного дохода. Хотя, мне кажется, что тут одно липнет, что называется, к другому. Да, уважаемые друзья, спасибо вам огромное за первое предположение. Как обычно, первые робкие слова, они не привели к правильному ответу. Но со второго сегодня достаточно просто. Мне кажется, эту историю можно открыть. Внимание, второе прилагательное, которое я вам сейчас озвучу. Бывает бесконечный, а бывает нестерпимый. Да.
1: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Игра 2.0.
1: Продолжаем, друзья, мы нашу игру. Игра 2.0. Вы угадываете слово, которое у меня загадано, слово существительное. Играем мы с вами в группе Радио Соль FM, соответственно. Ну, у кого нет возможности во ВКонтакте с нами играть, просто играйте на интерес. Любопытно же, да, то есть вы можете предположить, вы же можете предположить, сидя в машине всей семьей, у каждого свое может быть предположение, какое у меня здесь слово загадано, и кто же в итоге у нас в вашем небольшом коллективе, да, победил. Я знаю, что многие играют прям рабочими коллективами. Один человек пишет, а все остальные как бы поддерживают его и стараются как бы в максимальном формате там проявить себя в этой самой игре. Итак, вы уже знаете два прилагательных: бесконечный и нестерпимый. Давайте посмотрим, что тут понаписали за рекламную паузу. Бесконечный и нестерпимый дождь, пишет Рафаэль. Дождь. Дождь. Прекрасно.

0: Да. Сережа, доброе утро. Бесконечный и нестерпимый никто. Никто. Отлично. Так, ну что, давайте новости заграничные, и после этого я назову вам третье прилагательное. Я думаю, что оно уже будет ключевым.
1: Мод дня.
0: Так, в Китае на аукционе выставили 5 кошек, друзья, за $1400. Кошки-то, вы знаете, принесла, как там в стихах-то звучит, кошка принесла котят, их было ровно 5, надо что-то там, ребята, тех котят нам посчитать. Вот здесь такие же, я смотрю, беспородистые, но тем не менее. На китайской платформе судебных аукционов по Alibaba Assets появился необычный лот, 5 кошек, породы Red Gold и британская голубая. Животных выставили на торги в рамках процедуры банкротства компании, где они выполняли роль своеобразного антистресса для сотрудников. Об этом пишет издание Soho. В лот входят 3 взрослые самки возрастом до 3 лет, а также 2 двухмесячных котенка, тоже самец и самочка. Да. По словам источника знакомой ситуации, кошки формально числились активом и фирмы, их обычная рыночная стоимость оценивается примерно в $7000 США. Да ладно! За эту вот британскую голубую $7000. Загибаете, товарищи. Но в итоге, однако, стартовая цена аукциона установлена значительно ниже. Всего 1400. И это привлекло внимание не только потенциальных покупателей, но и простых наблюдателей. На данный момент за лотом следят уже 926 пользователей, хотя официально заявок на участие не подано. Животные здоровые, находятся на... Не на курорте, на складе, где за ними присматривают. На складе организаторов, видимо, аукциона. Организатор аукциона сообщает, что несколько потенциальных покупателей уже звонили, чтобы уточнить условия. И главная цель — найти кошкам хороший, заботливый дом. Торги у нас с вами, друзья, начнутся 25 мая, покуда кошки продолжают пребывать на складе в 10:00 по местному времени и продлятся ровно сутки. Участвовать может любой желающий, прошедший регистрацию на платформе, поэтому, если есть у кого желание, пожалуйста, двигайтесь вперед в китайские соцсети. Ну, вот. Вот так дело в Китае обстоит. Еще немного и людьми торговать начнут, если уж кошки признаны активами.
1: Игра 2.0.
0: Ну и вот третье вам прилагательное. Для кого-то уже игра в кнопку начинается, потому что сейчас можно бить себя по голове со словами «Знаю! Знаю! Это же...» Бывает бесконечный, бывает нестерпимый, бывает жгучий.

0: Так, ну пора сообщения, друзья. После этого перейдем дальше к игре 2-0. Я думаю, что уже появился у нас победитель. Но сейчас поглядим, я еще не смотрел, да. Читаю сообщение с канала Макс. Сережа, привет, доброе утро. Подмосковье только проснулся, пишет Сергей. Вкратце о погоде. На данный момент плюс 16. Днем воздух погреется до 26. Извините за опоздание. Извиняем, Сережа. Спасибо за информацию о погоде. Но теперь сегодня перегоняет Пермский край Подмосковье по летней температуре. Далее. Нижний Новгород, Антонина. Я, говорит, с ночи еду, сейчас посплю часа три, потом на другую работу. Вот у человека работа на работе сидит, а работа подгоняет. Красновишерск, Коля, привет. Погода хорошая, настроение отличное. Всем хорошего дня. Доброго утра. В Красновишерске 15, днем сегодня 22 ожидается.
1: Игра 2-0.
0: Мы сегодня играем в ассоциации, играем в группе Радио Соль ФМ во ВКонтакте, играем под постом с правилами игры, там, где фотография будильника. Вы уже знаете три прилагательных: бесконечный, нестерпимый и жгучий. Давайте прямо сейчас посмотрим, чего у нас тут с вами получилось по итогу третьего прилагательного. Путь, Галина считает, бесконечный, нестерпимый, жгучий, духота. Да, ребята, кашель — прекрасное предположение. Прям вот выстрел, но не туда. Холод, ага, смех, холод, перец, мороз, ой, мороз, мороз, жгучий взгляд, жгучий огонь. И втроем Максим, Мария Валентиновна и Андрей написали: интерес. Интерес бывает жгучим, да. Нестерпимым и бесконечным. Мороз, друзья. И у нас есть победитель, который абсолютно четко и точно написал то самое слово, записанное у меня здесь прямо сейчас на бумажке. Да, бывает бесконечный, бывает нестерпимый, бывает жгучий. Вот как все от зимы-то устали, предполагая, что там мороз или прям жгучий этот самый мороз. Вот ведь как все к жаре-то относятся с пиететом, называя жара и даже жар. Но есть еще одно хорошее слово, друзья, летнее, которое является прямым антонимом к морозу. Бывает бесконечный, бывает нестерпимый, бывает жгучий, бывает летний, бывает полуденный. И это зной, друзья мои, зной. И Анна у нас абсолютно четко и точно написала это замечательное слово, написанное у меня на бумаге в эту минуту. Вот кто видеотрансляцию, показываю, предъявляю этот зной, друзья, вам в эту самую секунду. Ну что, с Аней сейчас пишемся, поймем, откуда она, разберемся, каким способом она получит этот самый подарок, или кто-то за нее. Такое бывает, вот приезжают люди, родные, близкие, которые в Перми живут, и забирают эти самые подарки. Зной сегодня был загадан. Ну а мы к лайфхаку.
1: Лайфхак.
0: Продолжаю я рассказывать про хорошие привычки в отношениях, которые многие считают плохими. Сегодня уже рассказал о том, что мириться с недостатками партнера – это хорошая привычка. А еще, друзья, хорошая привычка – проводить время врозь. Да, хорошая привычка, но многие считают, что плохая. Наивно ждать, что партнеры, которые когда-то, время назад, были чужими людьми, вдруг превратятся в один организм с общими интересами и желаниями. Один любит косплей-фестивали, другой — рыбалку. Один хочет в выходной пойти в кино, а другой — на выставку щеночков. Можно сказать, что в подобных случаях всегда стоит договариваться. Сегодня пара следует желаниям одного, завтра другого. Но еще и периодически можно разделяться и делать что-то порознь. Все останутся довольны, и будет о чем поговорить вечером. Здесь, конечно, на фоне уже слышится голос ценителей скрипки. Как же так, вопрошают они, пара же должна проводить время вместе. Это так, друзья, но гораздо важнее не сколько времени люди тратят друг на друга, а насколько эффективно. Например, партнеры могут весь выходной просидеть в соседних креслах, уткнувшись каждый в свой телефон, потому что не смогли прийти к какому-то компромиссу. Считается ли это временем, проведенным вместе? Сомнительно. Есть еще один фактор, который здесь обычно вмешивается, все та же ревность, но тут я вернусь к своему вчерашнему рассказу в третьем часе. Постоянное подозрение не сделают партнеры, вернее, только измотают обоих.
1: Соль FM. Погода.
2: Пятница, 15 мая. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается преимущественно облачная погода с прояснениями. Местами будет пасмурно. Днем до 25 градусов, вечером до 16.
1: Реклама на Соль-ФМ. Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
3: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101. Форвард Авто на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

До 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.

0: свои возможности и риски.
1: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера Forward Auto, вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 тысяч рублей. Forward Auto на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
2: Сатурн Эравто разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эравто. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эравто.
3: Восток Моторс дарит призы. Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты Озон и скидки на сервис. А при покупке Теннет или Черри до 31 мая шанс выиграть крупные призы. Путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в Восток Моторс, выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе Космонавтов 328/1. Восток Моторс.
4: Не оферта. Подробности в отделе продаж.
5: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Живи со вкусом. Живи со вкусом.

Наша группа ВКонтакте vk.com/soulfm. Вступай. Весь город на одной волне. На одной волне.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. Госдума во втором и третьем чтении приняла законопроект, нормы которого разрешают по решению президента России использовать вооруженные силы за границей для защиты россиян. Согласно законопроекту, вооруженные силы по решению главы государства могут быть привлечены к выполнению задач по защите российских граждан, арестованных, удерживаемых или подвергаемых уголовному или иному преследованию по решениям иностранных судов. Последнее касается только судов, в которых Россия не участвует или компетенция которых не основана на международном договоре с Россией или на резолюции Совета Безопасности ООН. Также по решению президента необходимые меры по защите граждан будут принимать органы власти России в пределах своих полномочий. В Прикамье продолжается всероссийское голосование за объекты благоустройства. В Чусовском городском округе на 2027 год жители могут выбрать два проекта. Среди них сквер Металлургов в районе улицы Челюскинцев и сквер в районе улицы Коммунистической. Наибольшую поддержку сейчас получает сквер Металлургов. За него уже проголосовали более 7600 жителей. Проектом предусмотрено обустройство входной группы, создание дополнительных пешеходных дорожек, архитектурная подсветка деревьев, музыкальный сад со сценой, детская игровая площадка, а также ландшафтный экспозиционный парк с разнообразным озеленением, газонами и цветниками. Голосование за объекты благоустройства в Прикамье продлится до 12 июня. На данный момент проголосовали более 280 тысяч жителей края. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Сонами Шоу, друзья, 3 часа программы. Сегодняшняя пятница и эти самые выходные у нас официально объявлены стартом предлетнего веселья. Майские краски, весенняя бодрость, аромат приближающегося лета уже стучится в дверь. Вместе с Сонами Шоу вперед ловить момент.
1: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее Солями Шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
0: Продолжаем программу. Всем еще раз доброго утра желаю. Я Эдуард Кузнецов с Аленой студии. Заходи, подписывайся. Канал ВМАКС называется Эдуард Кузнецов. С удовольствием читаю все комментарии, которые вы пишете по поводу моих утренних приветствий, друзья мои. И я обращаю ваше внимание на то, что со следующей недели я в отпуске. До 26 числа шоу будет, не будет. Будет, не будет, соответственно. Но какие-то моменты из отпуска и какие-то мои утренние добрые слова, соответственно, можно в канале МАКС будет посмотреть. Я обязательно для вас буду какие-то такие сторинки интересные записывать. Поэтому заходи. Идите еще раз, найти очень просто, канал в Макс, там где каналы, вбиваете Эдуард Кузнецов. Я так понимаю, я там пока один такой, Эдуард Кузнецов. Ну, соответственно, найдете, я на фоне рассвета, вид сверху на город Пермь. Руки еще вот так вот складываю. Любопытно, да. Подписывайтесь, канал Макс, еще раз, Эдуард Кузнецов называется. Группа утреннего шоу, ВК Солями Шоу, пожалуйста, все читаю. Прямо сейчас вот из Телеграма давайте почитаем. Андрей, привет, доброе утро. Андрей у нас из Кудымкарского района. Кстати, Кудымкарский район, еще немного, еще чуть-чуть, и мы вернемся к вам на FM. Буквально вот осталось, может быть, даже несколько дней. Я вот конкретику пока не буду вам тут говорить, но вот прям ждем, ожидаем. С техниками я разговаривал не так давно, прям в ближайшее время. Ну и Березники, не забывайте, что мы тоже к вам заходим, приходим. Кто через интернет слушает, будет еще удобнее, когда вы в машине едете на FM настроиться. Так, давайте поздравим с днем рождения. Ну, во-первых, я как-то упустил, а вот постоянные слушатели Солями Шоу обратили на это внимание. Сегодня же день рождения у нашего Андрея Зверева, который слушает в Казахстане, в Степногорске, который деньги в конверт периодически складывает. Андрей является уже очень таким давним поклонником программ, которые я веду. Я вот так размыто в настоящий момент скажу, но Андрей я знаю очень давно, еще и с тех самых времен, как работал на другой радиостанции, правда в этой же студии, но в другом ключе и в другом формате, и вообще, соответственно, тогда все было по-другому. Андрюха, с днем рождения тебя, дорогой, чтобы все у тебя было хорошо, счастья тебе, здоровья, удачи найти человека, которого ты полюбишь, да, любовь найти, обрести, чтобы все было отлично. С днем рождения, дорогой ты наш друг. Ксюша, привет. Ксения, с днем рождения поздравляет Романа и Ирину Кравец. С днем рождения поздравляет, и с днем семьи, соответственно, здоровья, благополучия, всего самого хорошего. Друзья, сегодня Международный день семьи, да, я про это тоже буду рассказывать в рубрике Day to Day, соответственно, но знаете, есть Международный день радио, есть наш. Есть Международный день семьи, есть наш день любви, семьи и верности, соответственно. Нет, хороший праздник можно и два раза отпраздновать, тут я согласен. Поэтому Роман и Ирину Кравец с днем рождения и с днем семьи, соответственно. Кирюха, привет, доброе утро всем слушателям в эту самую секунду тоже от Кирилла. Друзья, у нас уже начались соленые понты. Моя утренняя ранняя фотография на рассвете сделанная фактически. Выкладывай фото из себя. Тоже фотки мы с вами выкладываем в группе утреннего шоу, Солями Шоу. В ВК тоже заходи, присоединяйся. Так.
1: Однажды в России.
0: Очень быстро новости, потом на рекламу, соответственно, уже чуть-чуть я тут с приветами затянул. Роскачество рассказывает, как мошенники обманывают школьников перед ЕГЭ, друзья. Поэтому кто сдает ЕГЭ, быстро прямо сейчас по эту схему, чтобы все были в курсе. В Роскачестве раскрыли двухэтапную схему обмана, нацеленную на школьников перед ЕГЭ и построенную на последовательном психологическом давлении. Поэтому если вы родитель сдающего, я всегда за то, чтобы наши дети были в курсе, а родители были рядышком. Потому что развести на бабки легко и непринужденно. убежденно. Смотрите, на первом этапе в специализированных теневых группах подросткам предлагают пакет гарантированной страховки стоимостью 1500-2000 рублей, обещая персональный подбор ключей прямо во время экзамена. От выпускника требуется лишь пронести телефон и передать номер своего уникального КИМ, это индивидуальный какой-то номер, я так понимаю, в чат, чтобы получить готовое решение. Однако за сутки до испытания вместо ответов жертва получает видеоинструкцию, в которой лжеэксперт сообщает о внезапном ужесточении контроля Рособорнадзором и невозможности передать материалы. Тут же в ход идет второй этап. Школьнику под видом спасительной меры предлагают купить у партнеров-составителей платные видеокурсы. Платные видеокурсы. По быстрой методике запоминания и решения типовых задач это уже стоит 5000 рублей. Если жертва соглашается, мошенник получает повторный перевод. Если нет, ограничивается пустышкой или прошлогодними файлами и исчезает, друзья мои. Ну и вот такой гибрид мошенничества. И мне кажется, что подростка, который бросил реальную подготовку в надежде на халяву, в итоге отправляют на экзамен абсолютно деморализованным, без знаний и веры в успех. Уважаемые родители, извините, я реально за наших выпускников. У меня дочка в прошлом году сдавала ЕГЭ, поэтому я за всех российских выпускников держу кулачки. Знаете, что вот очень, кстати, вот развод, на который каждый второй бы повелся, реально.

0: В ритме города. В ритме края. Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья.
1: Я прыгну в тачку и тронусь с места, чтобы не тронуться умом. Я столько пережил с тобой вместе, и все же будто не знаком. Ты вместо любви хочешь вместе, да и мне уже все равно. Для тебя моя.

0: «Соленые понты».
1: Так, друзья мои, ну что, соленые понты начинаются прямо сейчас. Группа утреннего шоу ВК «Солеми Шоу» называется. Пожалуйста, ваши фотографии. Я с удовольствием смотрю за тем, что происходит в ваших городах, что происходит рядом с вами. Мы это с удовольствием обсуждаем. Привет, поздравления. Музыкальные какие-то композиции тоже с удовольствием ставлю, если они есть в нашей соленой ротации. Ну, вы, слушатели замечательные, знаете, как чего по этому поводу. Ну что, начнем, пожалуй. Вот завтрак я смотрю у Марии в эту самую минуту выглядит, ой, как красиво, ой, как здорово. Маша, доброе утро. На завтрак это пирожки какие-то, на беляшики очень похоже. Это чуть-чуть, да, это беляши, наверное, беляши. Ай, как у меня прям захотелось беляша в эту самую минуту. И хвощ уже заготовила Мария в эту самую минуту. Хвощ полевой, соответственно, хвощ полевой лекарственный, да. Вероника, привет, доброе утро. Поймали кадр в нашем зоопарке, в пермском зоопарке, видимо, на выходных. Была Вероника, соответственно, и выкладывает гордого льва, который в эту минуту смотрит в мою сторону. Планы на выходные открыты. Открытие мотосезона. Круто, круто, так она держать. Так, Андрюха, привет тоже большой в эту самую минуту. Это у нас Кудымкар. Ну, Андрей пишет в Телеграме. Спасибо за ценную информацию про чистоту нашу, что все смогут туда в Кудымкаре вернуться. Да, слушать в переложении уже привык на самом деле. Говорит, тут и рекламы меньше. Ну, в этом есть плюс на самом деле. Сергей наш из Подмосковья. Вот моя, говорит, раскривушка, Сережа, наконец-то созрел для того, чтобы отправить нам фотографии своего дома. На раскладушке Сергея два кота лежит в эту самую минуту, ждет своего хозяина. Или наоборот, хозяин на работе, а коты на, как Сережа пишет, на раскривушке. Ну и будильник, наш будильник уже дошел до Сергея, соответственно, стикер, говорит, не хватает. Что, стикер забыл я положить, да? Эх, бывает. Ну, значит, есть возможности дальше участвовать в наших играх. Друзья, заходите, выкладывайте ваши фотографии. Группа утреннего шоу во ВКонтакте «Соль Мишо» называется. То, что видите перед собой, ваши какие-то приветы, поздравлялки. Ню сейчас поищу, поищу Ню, да.

Слушайте, а давайте у Ню послушаем старенькую песню. У меня, конечно, «Земля, воздух», она вот прямо перед глазами. А я вот, Маша, тем более, на ваш вкус попросила. А я вот думаю, что вот это старенькое, она создаст настроение.

0: Сурмишоу продолжается, друзья, соленые понты. Группа утреннего шоу во ВКонтакте Сурмишоу, канал Макс Эдуард Кузнецов, через приложение, телеграм-канал.
1: И понты.
0: Да-да-да, все правильно. Так, Ольга. Ольга выкладывает кота. Двух котов, соответственно, тоже. Тоже такие же, как и у Сергея. Коты разложились на кровати в эту самую минуту. И второе говорит, что такое, не знаю. Наверное, крот копал. Выкладывает копание крота. Главное, чтобы крот не в себе копался в данном случае. Ну и Ольга фотографии из Дня Победы, друзья, который у нас с вами на прошлой неделе был. Майские праздники, внучка здесь, прямо в детском саду. И благодарность за участие в субботнике вручено непосредственно Ольге Александровне и Еве. Большущие молодцы. В Аханской, друзья, какая-то девятка на небе в римском своем исчислении. Мария выкладывает фотографию в эту минуту. И Маша тоже в отпуске. Мой отпуск начался. Отпуск проводит Мария наша с лопатой. Фотография лопаты огородных работ прямо сейчас также наша Мария выкладывает. Наш именинник Андрей. Когда не хочется с утра видеть гостей, нужно не только, пишет, телефон отключать, но и двери закрывать. Просит Гаязовых. Сейчас Гаязовый появится. Обязательно со своей денерожденческой песней Андрею. Кто-то уже занес в эту самую минуту шары гелевые, соответственно, и звезда золотая из гелевого наполнения. С днем рождения, сынок. На этом, видимо, от мамы прилетела такая прикольная поздравлялка. И Андрей вывел отдельно студию Солими Шоу на большой экран. Теперь я у него вот в таком постоянном формате рядышком нахожусь. Друзья, соленые понты продолжаются. Заходи, выкладывай группу утреннего шоу Солими Шоу, канал ВМАКС Эдуард Кузнецов, группа радио Соли ФМ во ВКонтакте.
2: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Весь город на одной волне.

Далее на Соль ФМ. Всем хитам хит. Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль ФМ звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль ФМ. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.

0: Соленые понты.
1: Продолжается «Соленые понты», друзья. Группа утреннего шоу во ВКонтакте «Соленые шоу». Называется канал «ВМАКС» Эдуард Кузнецов. Заходи, подписывайся. Рад всегда новым людям. И напоминаю, что я со следующей недели в отпуске. А в «ВМАКСе» буду периодически появляться с какими-то обзорами любопытными, интересными. Ну, тех мест, где планирую побывать, на самом деле, да. Планы грандиозные. Главное, чтобы все сложилось так, как запланировано. Так, «Соленые понты» продолжаются. Пожалуйста, друзья, заходите. Огромное количество фотографий и... прямо сейчас уже больше 30 сообщений прилетело. Оханск со всех сторон здесь у нас. Мария строит, соответственно, временное размещение. Я так это понимаю, или дом, или подиум какой-то. Ну, в общем, стройка идет полным ходом. Временное размещение собаки. Доски положили, чтобы землю не рыло, а то как крот. А потом все это должно быть зацементировано. Ну, вот у Марии есть уже проект на лето. Я так понимаю, что именно в этом плане и проходит.

Совет Пермского края, это Брянской области, выкладывает картинку «Тропа на родник», называется «Тропка на родник». У нас еще снег. Пермский край – это у нас район Углеуральский. Реально, что ли? Серьезно, ребята, на фотографии реальный снег лежит. Вот как-то так. Углеуральский, но я думаю, что нынешние 30 градусов со снегом разберутся.

0: Day Today.
1: Так, друзья, ну давайте на праздники посмотрим, чего у нас сегодня можно отметить. Помимо того, что пятница, хоть праздник маленький, но регулярный. Сегодня Международный день семьи, мы сегодня это уже вспоминали, и даже слушатели поздравляли с этим событием. Соответствующая резолюция была принята ООН в 1993 году, и с тех пор ежегодно данный праздник справляют во многих странах мира, потому что семья, как там у нас звучит, семья – основа государства. Страны моей России. Это гимн семьи, я сейчас

0: вспоминают, друзья. Ну, конечно, это основа современного общества, государства, это оплот, это фактор развития, стабильности. Именно поэтому нужно уделять большое значение этому самому празднику, и он как раз призван акцентировать общественное внимание на проблемах в семейной сфере, если что. Международный день климата. Я бью тревогу вместе со специалистами. Климат у нас быстро и резко меняется из-за негативного влияния человека, и осталось совсем немного времени. Ну, на наш век хватит, говорит мое поколение, но мы, видимо, не думаем о последствиях далеко идущих и грядущих. Именно поэтому вот 15 мая отмечается Международный день климата, и решается вопрос проблем глобального масштаба, который затрагивает все человечество, вне зависимости от континентов и стран, которые преуспеваются и развиваются. А посмотреть на эти выбросы в огромном количестве пакетов, на эти острова из пластика, из космоса, ну, просто жутко становится. Московский метрополитен сегодня гуляет, один из красивейших в мире, великолепные, замечательные станции. Я горжусь, вот, если честно, московским метрополитеном. 15 мая 1935 года, 1900, естественно, стало настоящим событием для москвичей и гостей столицы. И ровно в 7 часов утра состоялось торжественное открытие московского метрополитена, которая соединила любимые места отдыха горожан — Сокольники и парк культуры. Помните песенка «Только грянет над Москвой утро вешнее»? От Сокольников до парка на метро вместо кобыла передвигается там старик. Ну, я как сейчас помню, 1935 год, конечно. Помимо всего прочего, друзья, день исчезающих видов животных, день сухого пайка, день калейдоскопов сегодня отмечается. Ну, это такая подзорная труба, что ли, отличнейшая штука. Только когда ты туда смотришь, у тебя там внутри переключаются и перемешиваются стекляшки, образовывая очень любопытные, замечательные фигуры. И мне кажется, это прикольное средство от хандры и скуки. Ну, по крайней мере, в детстве было так. Ну, давайте еще раз зарядку сделаем, теперь уже вместе с Надеждой.
1: Ты на любимой волне.
2: Если хочешь танцевать,

0: Лайфхак. Лайфхак.
1: Так, друзья, лайфхаки, и уже будем прощаться с вами до вторника, 26 мая, соответственно. Ну, а в лайфхаках я продолжаю рассказывать про хорошие привычки в отношениях, которые многие почему-то считают плохими. И вот одна из таких – удерживать границы. Да, удерживать границы. Личные границы позволяют нам чувствовать себя психологически комфортно. Это своеобразный свод правил, который помогает определить для себя и объяснить окружающим, как с вами можно, а как нельзя. В отношениях они не возникают магическим образом, ведь партнер не может знать по умолчанию, где пролегают ваши границы. Например, один человек не видит ничего плохого в чтении чужих переписок и свой телефон может отдать в любой момент, зато недоволен, когда из холодильника пропадает его порция еды, а для другого все может быть наоборот. Так вот, дискомфорт не нивелируется фразой «мы же теперь одна семья, можно и потерпеть». Довольно сложно ощущать спокойствие и безопасность, когда твои границы постоянно продавливаются. Так что человек, который уже однажды словами объяснил, какие вещи по отношению к нему ему не нравятся, имеет право злиться. Это не делает его истериком, который устраивает ссоры на пустом месте. В то же время нет ничего очаровательного в том, чтобы делать что-то назло партнеру, а потом умиляться, как он бесится из-за какой-то ерунды. Расставление и соблюдение границ может быть делом непростым, но если партнеры научатся озвучивать свои желания и уважать чужие, отношения будут гораздо счастливее, чем там, где привыкли терпеть и прогибаться. Вот вам еще один, пожалуйста, такой совет.
0: Соля Ми Шоу. Настроение вашего утра.
1: Так, друзья, ну что, завершаем программу. Желаю вам всего-всего доброго, всего самого хорошего. Как уже акцентировал внимание, следующая неделя у нас будет в музыкальном формате, без утреннего шоу, соответственно. Я вернусь в эфир 26 мая, это будет вторник. Кто желает быть ближе, пожалуйста, заходите ближе ко мне, пожалуйста, заходите, подписывайтесь. Мой канал ВМАКС называется Эдуард Кузнецов. Там я какие-то сюжеты из отпуска обязательно буду выкладывать. Ну, а всем остальным желаю приятных выходных, отличного продолжения мая, ну и весеннего, что ни на есть, пятничного настроения. Май расписывает мир в нежные тона, воздух наполнен обещаниями лета, сердце радостью. Пусть вот именно это и станет страницей из самой светлой весенней сказки. Все, до встречи, пока!
0: Соль FM. Погода.
2: Пятница, 15 мая. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается преимущественно облачная погода с прояснениями. Местами будет пасмурно. Днем до 25 градусов, вечером до 16.
0: Реклама на Соль FM. Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж. Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп. Выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. Форвард Авто. На Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Сатурн Эравто разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эравто. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эравто.
4: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
5: В земле, особенно если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
6: Участки в поселке Болдина Лайф, 20 километров от Перми, река Усолка, панорамный вид на южную сторону, чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть, рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8342 278 0707.
7: Зверь подка!

0: Покупайте Вера!
1: Уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили BLG от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Вера. Шоссе космонавтов 306.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Мир снова станет ярким. В клинике 3Z лечение катаракты все включено. Живите активно и говорите «катаракта» не слышал. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Шоссе космонавтов 332А. Кредит от АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.
2: Ты что, реально поедешь к ней ради двух минут?

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. Уровень безработицы в России постоянно снижается на протяжении последних лет и на сегодняшний день находится на минимальном уровне. Это 2,1-2,2% пункта. Об этом сообщили в Минтруда. В ведомстве обратили внимание, что такой показатель – следствие активной государственной политики в сфере поддержки занятости, в том числе постоянная работа по повышению минимального размера оплаты труда. На берегу реки в деревне Хохловка обнаружили многочисленные нарушения законности использования земли. Как сообщила глава Пермского округа Ольга Андрианова, часть участков люди самовольно занимают под хозяйственные постройки. Например, строят бани, гаражи, металлические вагончики, срубы, биотуалеты. Кроме этого, выявлен пункт проката водного инвентаря с истекшим сроком разрешения на ведение деятельности. Без документов построены заборы, которые мешают жителям и гостям села свободно подходить к реке, сообщила Ольга Андрианова. Материалы в отношении нарушителей направлены в полицию и другие надзорные органы. В нашем крае начался период аномально теплой погоды. Он вызван потоком горячего воздуха, который поступает в регионы Средней Азии. На несколько дней в Прикамье установится температура воздуха, характерная для середины лета. Пик аномальной жары придется на конец этой и начало следующей недели – 18 и 19 мая. Так, в краевой столице возможно достижение отметки в плюс 30 градусов. Жара в середине мая уже фиксировалась в этом десятилетии. Например, 5 лет назад, 16 мая, в Перми было почти плюс 32, а по краю до плюс 30. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 10 часов утра. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
1: Приветствую всех, кто настроился на нашу волну. С вами Лилия Алексеева. Астрологи утверждают, что сегодня удастся разобраться в том, что прежде казалось чрезвычайно сложным. Вы станете гораздо лучше понимать окружающих, найдете общий язык с людьми, с которыми долго не удавалось поладить. Не исключено, что предложат поддержку давние знакомые, и вместе с ними вы добьетесь того, к чему давно стремились. День будет благоприятным для деловых поездок, а также переговоров с партнерами из других городов и стран. Одни заключают сделки, которые вскоре принесут прибыль, другие найдут новый источник доходов. Я же обещаю, что впереди вас ждет много увлекательного и познавательного.
0: Прямо сейчас самый утренний и любимый хит.

0: в эпицентре хорошего настроения.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: Баня – это наше все. Здоровье, красота, отдых, национальная особенность, развлечения и бездна удовольствия. История бани уходит корнями в глубокую древность, насчитывая уже несколько тысячелетий. И за всю свою историю этот уникальнейший симбиоз четырех стихий – земли, воды, огня и воздуха – может похвастаться множеством интересных фактов. В студии, конечно же, Лилия Алексеева. Все самое интересное про баню расскажу сегодня.
0: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль.ФМ звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль.ФМ. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.

ураган. Сердце мое, твой капкан. Я прочитал только по губам. Одна любовь сносит флан. Голову кружит улыбка. Джекпот с первой попытки. Без ключа открываем все двери. Сериал просит новых серий.

0: Соль FM. Погода.
1: Пятница, 15 мая. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается преимущественно облачная погода с прояснениями. Местами будет пасмурно. Днем до 25 градусов, вечером до 16.
0: Реклама на Соль FM. Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп. Выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: «Сатурн Эравто» разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эравто. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эравто.
0: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выиграет Теннет у официального дилера «Форвард Авто», вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 000 рублей. «Форвард Авто» на Героев Хасана 105, корпус 3.

0: Шоссе космонавтов 332А. Кредит от АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии Клиар. Не соглашайся на меньшее, ведь клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Возможности и риски.
1: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты «Озон» и скидки на сервис. А при покупке «Тенет» или «Черри» до 31 мая шанс выиграть крупные призы, путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс».
2: Не оферта. Подробности в отделе продаж.
3: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.
4: Хит за хитом.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. Государственная дума приняла закон, направленный на совершенствование системы профилактики и предупреждения правонарушений, связанных с искажением исторической правды. Профилактика будет осуществляться по следующим направлениям. Обеспечение защиты исторической правды, недопущение умаления значения подвига народа при защите Отечества, исполнение воинской обязанности, несение военной службы. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, принятие закона позволит более эффективно пресекать деструктивную пропаганду, направленную на фальсификацию истории. С начала сезона в нашем крае за медицинской помощью после укусов клещей обратились 1843 человека, в том числе 393 ребенка. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. По данным ведомства, чаще всего обращения поступали из Пермского района Перми и Кунгурского округа. Лабораторные исследования показали, что около 36% клещей являются переносчиками боррелиоза. Также выявлены возбудители других инфекций, включая клещевой энцефалит. В первом квартале 2026 года сотрудники краевой госавтоинспекции вынесли около 278 тысяч постановлений об административных нарушениях. Общая сумма назначенных штрафов составила 406 миллионов рублей. При этом большинство водителей, около 95%, оплатили штрафы со скидкой 25%. По сравнению с предыдущими годами количество постановлений снижается, однако общая сумма штрафов продолжает расти. Так, в 2025 году водителям региона выписали более 1 миллиарда 900 миллионов рублей штраф. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 11 часов утра. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое интересное про баню расскажу сегодня. Большинству известно, что на Руси парились по-черному и по-белому. Но тот факт, что существовал такой способ, как влезнем, знают немногие. После приготовления еды, после того, как печь немного остыла, из нее выгребали всю золу, внутренность выстилали сухой соломой или травой и лезли внутрь париться влезнем. На горячие стены плескали воду и получали пар. К такому необычному способу прибегали те наши предки, кто жил в засушливых степных или просто лишенных леса районах, где полноценную баню было построить проблематично.
0: Прямо сейчас самый утренний и любимый хит.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Сол.ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Про баню рассказываю сегодня. Русская баня считается самой влажной. Ее прогревают до 60 и более градусов почти при 100% влажности. Пульс достигает 170 ударов в минуту. Повышается давление. В парной следует находиться не больше 5-7 минут. Русская баня – это замечательный тренажер дыхания. Горячий увлажненный воздух хорошо воздействует на гортань и на слизистую оболочку носа. Дыхание учащается, становится глубже, а для здорового сердца – баня – это тренировка. Ну, конечно же, как и любая оздоровительная процедура, она требует консультации со специалистом.
0: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Сол.ФМ».
2: Включаю радио Сол.ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой.

0: все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Россияне стали активнее брать кредиты на покупку автомобилей. Это касается как совершенно новых транспортных средств, так и машин с пробегом. Количество этих займов выросло примерно на 20%, ну, плюс-минус в обоих случаях. Интересно, что по общей сумме кредитов на новые автомобили приходится немногим больше средств, чем на бэушки. С вами за баранкой Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Аналитическое агентство «Автостат» зафиксировало существенный подъем в сегменте кредитования новых автомобилей. В середине весны их количество выросло на 21% год к году, объем выданных средств аж на 48%. Эксперты объясняют это повышением цен на новые машины. Рынок подержанных автомобилей демонстрировал противоположную динамику. Кредитование бэушек за прошлый год сократилось почти вдвое, поскольку они не попадают под программу субсидирования автопроизводителей. Однако, благодаря снижению ключевой ставки наблюдается оживление. Так, по итогам ушедшего месяца зафиксирован рост на 19% по количеству и на 40% в денежном выражении. Ожидается, что доля кредитных автомобилей на российском рынке останется высокой и продолжит увеличиваться. Тем не менее, статистические данные выявляют серьезную проблему доступности автокредитов, поскольку более 60% россиян сегодня фактически не могут их получить. Для одобрения заявки требуется, чтобы доход заемщика как минимум вдвое превышал ежемесячный платеж, который в среднем сейчас составляет около 37 тысяч рублей. Обращая внимание, в среднем. По данным Росстата, лишь около 40% российских граждан соответствуют этому требованию. Анализ доходов населения показывает, что при средней заработной плате в 98 тысяч рублей по итогам ушедшего года лишь 17% россиян имеют доход выше 100 тысяч рублей. Значительная часть населения, 62%, то есть 2/3, зарабатывают менее 60 тысяч рублей, что делает их неплатежеспособными для получения автокредита.
0: Автомобильные факты.
1: С осени прошлого года средний размер автокредита стал дороже 1,5 миллиона рублей. К началу нынешнего года россияне брали машины в кредит в среднем на почти 6 лет. Проценты по ним составляли около 21,5 в год. Из-за этого каждый месяц за машину приходится платить больше 37 тысяч рублей. Чтобы получить такой кредит, нужно зарабатывать как минимум 74 тысячи рублей в месяц. Получается, что 62% россиян, чей доход меньше 60 тысяч рублей, соответственно, не могут позволить себе такой возможности. Еще почти 21,5% россиян – это люди, которые зарабатывают от 60 до 100 тысяч рублей. Тоже могут столкнуться с отказом, а все потому, что банки стали более осторожными, поскольку Центробанк ввел новые правила. После того, как в очень-очень удачный 23-24 год люди активно брали машины, многие стали задерживать платежи, особенно те, кто брал машину с маленьким первоначальным взносом. Поэтому банки теперь внимательнее проверяют, кому давать деньги в долг. К тому же машины сами по себе стали намного дороже. В 25-м году новая машина уже стоила в среднем 3 миллиона 170 тысяч рублей. Таким образом, за последние 3 года стоимость машин выросла от 60 до 80% по разным маркам и комплектациям. Ситуация, скажем прямо, вырисовывается так себе. Машины становятся дороже, и рост благосостояния населения за ними попросту не поспевает. Напомню, что согласно статистике, автопарк в нашей стране стремительно стареет. Это, разумеется, влияет на безопасность. Как это увязано со стратегией по безопасности дорожного движения, пока не могу уловить, поскольку одно другому попросту противоречит. Но будем надеяться, что там наверху где-то все это прекрасно понимают и в конце концов разрулят ситуацию. Удачи!
0: За баранкой! Соль FM. Погода.
2: Пятница, 15 мая. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается преимущественно облачная погода с прояснениями. Местами будет пасмурно. Днем до 25 градусов, вечером до 16.
0: Реклама на Соль FM.

0: Купайте Вера!
1: Уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили BLG от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Вера. Шоссе космонавтов 306.
2: Алло?
3: Ты сегодня выходил из дома?
2: Что? Кто это?
3: Ты обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
2: Я не понимаю.
3: Новая «Лада» от 620 тысяч в Saturn R Auto на шоссе. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за набор. Работа такая.
4: Ждем вас у официального дилера «Лада» Saturn R Auto по адресу Пермь, шоссе космонавтов 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
6: В земле, особенно если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
7: Участки в поселке Болдина Лайф, 20 километров от Перми, река Усолка, панорамный вид на южную сторону, чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-342-278-0707.
8: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп. Выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: «Сатурн Эрафто» разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Saturn R Auto. Звоните 250 720. Подробности уточняйте у официального дилера Saturn R Auto.
10: Гак!

0: Шоссе космонавтов 332А. Кредит от АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Мир снова станет ярким. В клинике 3Z лечение катаракты все включено. Живите активно и говорите «катаракта» не слышал. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Восток Моторс дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты Озон и скидки на сервис. А при покупке Дэнет или Черри до 31 мая шанс выиграть крупные призы. Путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в Восток Моторс, выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе космонавтов 328/1. Восток Моторс. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
3: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Как семья, мы большая.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Коэффициент рождаемости в России к 2030 году должен составить 1,6 и 1,8 к 2036. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Министр подчеркнул, что в России необходимо принципиально сломить существующие тренды в рамках реализации демографической политики. Коэффициент рождаемости – это относительный показатель, который измеряет уровень рождаемости в стране. Он определяется как отношение числа живорожденных детей к соответствующей численности населения. Этот показатель используется для анализа демографических процессов, сравнения уровней рождаемости в разных регионах и периодах, а также для прогнозирования демографической ситуации. В нашем крае санавиация с начала года совершила около 700 выездов в территории. Врачи оказали медицинскую помощь 469 пациентам. На вертолетах были госпитализированы в больнице 176 человек. Сегодня в отделении санавиации насчитывается более 60 сотрудников. Анестезиологи, реаниматологи, хирурги, сердечно-сосудистые хирурги, нейрохирурги, акушеры-гинекологи, эндоскописты, травматологи, ортопеды. Привлекаются кардиологи, инфекционисты, офтальмологи, оториноларингологи, неврологи, урологи и стоматологи. Работают две реанимационные бригады. Одна авиамедицинская и реанимационно-консультативная неонатологическая. В связи с чрезвычайной ситуацией в Республике Дагестан, паводка и последствия обильных осадков, жители Прикамья сформировали гуманитарный груз общим весом более 7 тонн. Помощь оказали 43 муниципалитета края. Люди приносили предметы первой необходимости, лекарства, теплую одежду и продукты длительного хранения. Организатором сбора выступил ресурсный центр добровольчества и благотворительности Пермского края. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Полдень в Прикамье.
1: Видный город.
0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
2: С вами Лилия Алексеева. Интересные факты про баню рассказываю сегодня. Что японцу хорошо, то европейцу может оказаться не под силу. Современная японская баня представляет собой небольшой бассейн, наполненный горячей водой. Искупаться, а после массаж жесткими рукавицами с использованием морской соли грубого помола. Специфично горячая опилочная баня. Вас погружают на 10 минут в нагретую смесь из кедровых опилок, рисовых отрубей, в которую добавлены более 60 ароматических и целебных трав. Неподготовленному человеку в японских купальнях будет тяжко, зато это отличное средство от ревматизма, простуды и стрессов.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

некому, и больше некому понять всей сути. Вот так и выглядит уязвимость, и вроде так же мимо ходят люди, но в том и дело, что ходят мимо.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Сол-ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Про баню рассказываю сегодня. Официально считается, что первая парная баня была описана античным ученым Геродотом. В его работах баня представляет собой шалаш, внутри которого устанавливается сосуд с водой. В него и бросали раскаленные камни, в результате чего образовывался пар. На самом деле древние греки и римляне хорошо разбирались в парных и банях, которые обычно принимали форму терм. Правда, античные жители строили их не только как заведения для поддержания чистоты и оздоровления. В те времена термы одновременно имели назначение клуба, спортзала, библиотеки и даже места общественного питания.
0: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Sol-FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Sol-FM в Google Play. Sol-FM – музыкальный бренд всего Прикамья.

0: Алексеева и дневной эфир на Соль.ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Про баню рассказываю сегодня. Если углубляться в историю русской бани, то она впервые упоминается в древнерусских летописях уже в 10 столетии. А именовалась она тогда мыльни. Примечательно, что описывали их существование и функционирование достаточно часто, однако без какой-либо конкретики. Историки считают, что бани по тем временам уже были привычным делом. Более того, парная упоминается в одном из пунктов договора князя Олега с византийцами. Согласно этому тексту, русичи, которые проживали либо приезжали в Константинополь, должны иметь возможность помыться в собственной бане в любой удобный для них момент.
0: Хит за хитом.

0: Реклама на Соль-ФМ. Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
1: Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии Клиар. Не соглашайся на меньшее. Ведь клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп. Выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Зверь по

0: покупайте, Вера, уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили Белджи от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Вера. Шоссе космонавтов 306.
1: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера Форвард Авто, вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 миллиона 499 тысяч рублей. Форвард Авто на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
2: Сатурн Эравто разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эравто. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эравто. Легкая.

0: До 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты «Озон» и скидки на сервис. А при покупке «Денет» или «Черри» до 31 мая шанс выиграть крупные призы. Путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс». Не оферта. Подробности в отделе продаж.
2: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Ты на любимой волне.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. Госдума во втором и третьем чтении приняла законопроект, нормы которого разрешают по решению президента России использовать вооруженные силы за границей для защиты россиян. Согласно законопроекту, вооруженные силы по решению главы государства могут быть привлечены к выполнению задач по защите российских граждан, арестованных, удерживаемых или подвергаемых уголовному или иному преследованию по решениям иностранных судов. Последнее касается только судов, в которых Россия не участвует или компетенция которых не основана на международном договоре с Россией или на резолюции Совета Безопасности ООН. Также по решению президента необходимые меры по защите граждан будут принимать органы власти России в пределах своих полномочий. В Прикамье продолжается всероссийское голосование за объекты благоустройства. В Чусовском городском округе на 2027 год жители могут выбрать два проекта. Среди них сквер Металлургов в районе улицы Челюскинцев и сквер в районе улицы Коммунистической. Наибольшую поддержку сейчас получает сквер Металлургов. За него уже проголосовали более 7600 жителей. Проектом предусмотрено обустройство входной группы, создание дополнительных пешеходных дорожек, архитектурная подсветка деревьев, музыкальный сад со сценой, детская игровая площадка, а также ландшафтный экспозиционный парк с разнообразным озеленением, газонами и цветниками. Голосование за объекты благоустройства в Прикамье продлится до 12 июня. На данный момент проголосовали более 280 тысяч жителей края. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 13:00 в Прикамье. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много интересного. Меня зовут Лилия Алексеева. Про баню рассказываю сегодня. Бытует мнение, что посещение сауны поможет потерять вам лишние килограммы. Очень высокая температура действует как физическая нагрузка и увеличивает скорость метаболизма. Это помогает организму сжигать калории гораздо быстрее. Конечно, в потере лишнего веса одна только сауна не поможет. Однако, если вы объедините ее с правильным питанием и регулярными физическими упражнениями, результат не заставит себя ждать.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Sol.FM.
1: С вами Лилия Алексеева. Про баню рассказываю сегодня. Даже если вы слышали словосочетание «баня по-черному», можете не иметь никакого реального представления о том, чем на самом деле является этот тип русской парной. На самом деле черная баня совершенно не предполагает, что люди выходили из них черными от сажи и дыма. Таковыми были разве что стены бани. А все потому, что печь там топилась без дымохода, а в самом здании зачастую даже окон не было. Баню по-черному вначале топили, а потом проветривали и отмывали. И только после этих манипуляций начинали париться, обрызгивая камни. То есть бани по-черному от бани по-белому отличается только отсутствием дымохода. Правда, еще существует мнение, что пар в бане по-черному более душистый и полезный.
0: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Sol.FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Sol.FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.

0: факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Как вы считаете, откуда взялось выражение «кисейная барышня»? Само слово «кисея» обозначает чрезвычайно тонкую, почти прозрачную хлопчатобумажную ткань, изготовленную по полотняному переплетению, изначально производимую в Индии. Она была настолько легкой и воздушной, что платья из нее казались едва ли невесомыми, а их обладательницы – хрупкими созданиями, не способными к реальной жизни. Впервые это выражение появилось в литературе в 1861 году. Описывая модную дворянку как кисейную девушку, авторы подчеркивали ее полную оторванность от действительности. Девушка была сосредоточена на разных мелочах. Выбор лент, чтение романтических повестей, сюжеты которых касались лишь эмоций. Для интеллектуальной элиты того времени, когда в моду входили идеи женского процветания и нигилизма, кисейность стала символом пустоты и консерватизма. Носить кисею означало не просто следовать моде, а демонстрировать статус человека, никогда не державшего в руках ничего тяжелее веера. Эта ткань была крайне непрактичной, легко рвалась, быстро загрязнялась и почти не грело, что еще раз указывало на то, что барышня живет в искусственной, защищенной среде, постоянно находясь под опекой нянек или гувернанток.

0: Радио соляной столицы. Радио соляной столицы. Не говори, что мы опоздали. Служба информации Соль-ФМ. На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей Соль-ФМ. Время новостей. Уровень безработицы в России постоянно снижается на протяжении последних лет и на сегодняшний день находится на минимальном уровне. Это 2,1-2,2% пункта. Об этом сообщили в Минтруда. В ведомстве обратили внимание, что такой показатель – следствие активной государственной политики в сфере поддержки занятости, в том числе постоянная работа по повышению минимального размера оплаты труда. На берегу реки в деревне Хохловка обнаружили многочисленные нарушения законности использования земли. Как сообщила глава Пермского округа Ольга Андрианова, часть участков люди самовольно занимают под хозяйственные постройки. Например, строят бани, гаражи, металлические вагончики, срубы, биотуалеты. Кроме этого, выявлен пункт проката водного инвентаря с истекшим сроком разрешения на ведение деятельности. Без документов построены заборы, которые мешают жителям и гостям села свободно подходить к реке, сообщила Ольга Андрианова. Материалы в отношении нарушителей направлены в полицию и другие надзорные органы. В нашем крае начался период аномально теплой погоды. Он вызван потоком горячего воздуха, который поступает в регионы Средней Азии. На несколько дней в Прикамье установится температура воздуха, характерная для середины лета. Пик аномальной жары придется на конец этой и начало следующей недели – 18 и 19 мая. Так, в краевой столице возможно достижение отметки в плюс 30 градусов. Жара в середине мая уже фиксировалась в этом десятилетии. Например, 5 лет назад, 16 мая, в Перми было почти плюс 32, а по краю – до плюс 30. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье 2 часа дня. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое интересное про бани рассказываю сегодня. У людей, которые регулярно посещают баню, всегда свежий и здоровый вид. Бани оказывают положительное влияние на кожу, что, конечно же, улучшит ваше настроение и повысит самооценку. Тепло раскрывает поры, что позволяет с применением различных средств очищать тело от загрязнений, бактерий и излишков жира, делая ее чистой и мягкой. Однако не стоит пользоваться скрабами, так как это может слишком травмировать размягченную и распаренную кожу.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много интересного. Меня зовут Лилия Алексеева. Про баню рассказываю сегодня. Русский народ посещал баню в субботу не из-за того, что рабочая неделя заканчивалась. Причины были несколько другими. Дело в том, что русские – православная нация. А согласно христианской вере, принято было каждое воскресенье ходить в церковь. И идти туда грязным было нельзя. Кроме такой гигиенической причины существовала и другая. Считалось, что посещение бани очищает от грехов, а церковь нужно было посещать с чистой душой.
0: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
2: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнать много полезной и не очень полезной, но очень интересной информации. Меня зовут Лилия Алексеева, рассказываю вам про баню. Долгая история существования парных бань предопределила их появление и функционирование в целом ряде государств и культур. Но есть одна вещь, связанная с русской баней, которой больше нет нигде. Речь идет, конечно же, об обыкновенном банном венике. Его используют только на отечественных просторах. И несмотря на то, что на первый взгляд данная процедура выглядит откровенно пугающей, на самом деле она очень полезна, оказывает благотворное влияние на состояние кожи и опорно-двигательного аппарата.
0: Живи со вкусом! Живи со вкусом!

0: пирожков.
1: Реклама на Соль FM. Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
2: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. Форвард Авто на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: возможности и риски.
1: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
2: В земле, особенно если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
3: Участки в поселке Болдина Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-342-278-0707.
4: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера Forward Auto, вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 тысяч рублей. Forward Auto на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
5: Сатурн Эравто разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эравто. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эравто.

0: Шоссе космонавтов 332А. Кредит от АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты «Озон» и скидки на сервис. А при покупке «Денет» или «Черри» до 31 мая шанс выиграть крупные призы. Путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе космонавтов 328/1. Восток Моторс.
2: Не ответа. Подробности в отделе продаж.
3: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. Государственная дума приняла закон, направленный на совершенствование системы профилактики и предупреждения правонарушений, связанных с искажением исторической правды. Профилактика будет осуществляться по следующим направлениям. Обеспечение защиты исторической правды, недопущение умаления значения подвига народа при защите Отечества, исполнение воинской обязанности, несение военной службы. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, принятие закона позволит более эффективно пресекать деструктивную пропаганду, направленную на фальсификацию истории. С начала сезона в нашем крае за медицинской помощью после укусов клещей обратились 1843 человека, в том числе 393 ребенка. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. По данным ведомства, чаще всего обращения поступали из Пермского района Перми и Кунгурского округа. Лабораторные исследования показали, что около 36% клещей являются переносчиками боррелиоза. Также выявлены возбудители других инфекций, включая клещевой энцефалит. В первом квартале 2026 года сотрудники Краевой госавтоинспекции вынесли около 278 тысяч постановлений об административных нарушениях. Общая сумма назначенных штрафов составила 406 миллионов рублей. При этом большинство водителей, около 95%, оплатили штрафы со скидкой 25%. По сравнению с предыдущими годами количество постановлений снижается, однако общая сумма штрафов продолжает расти. Так, в 2025 году водителям региона выписали более 1 миллиарда 900 миллионов рублей штрафов. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 15.00 в Прикамье.
1: Видный город.
0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
2: У микрофона Лилия Алексеева. Про баню рассказываю сегодня. Если считать прообразом парилки разогретые камни, образующие пар, то происхождение бани можно отнести к каменному веку. Существует множество версий легенд о происхождении бани. Например, такая. Капли дождя через ветхую крышу попали на горячие камни домашнего очага, и заклубившийся пар окутал людей приятным теплом. Или, возвращаясь с утомительной охоты, наш далекий предок присел отдохнуть возле бьющего из-под земли горячего источника и почувствовал, как быстро восстановились силы. Вот такие интересные легенды о происхождении бани.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезного. Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое интересное про баню рассказываю сегодня. Японская сауна, называемая фуро, представляет собой большую емкость с горячей водой порядка 40 градусов. И вода в ней может не меняться несколько дней. А вот посетители меняются. Поэтому, чтобы не загрязнять собою воду, нужно приходить изначально чистым и эту процедуру использовать для разогрева. При этом само помещение сауны в японских домах оформляется так же, как и сама сауна. Можно представить изумление иностранных гостей, что принимать ванну после кого-то – это в порядке вещей.
0: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль ФМ теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль ФМ в Google Play. Ты на любимой волне.

0: Новости спорта.
1: С новостями спорта познакомлю вас я, Роман Мещеряков. Здравствуйте. Футбольные сборные Египта и России сыграют в Бэтбум товарищеском матче в четверг, 28 мая. Матч пройдет на стадионе Миср в Каире. Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по московскому времени. Сообщается, что место и время могут измениться. В июне у нашей национальной команды состоятся еще две игры. Россия сыграет против Буркина-Фасо в Волгограде 5 июня, а также против Тринидад и Тобаго в Калининграде 9 числа. В «Зените» опровергли слухи об уходе Нины. Это все придумано, заявил «Спортэкспресс» тренер петербургского клуба Вильям Оливейра. Ранее появился слух, что футболист планирует вернуться в Бразилию. Также сообщалось про интересы в Нина у Палмейраса. В сезоне 2025-26 защитник провел 31 матч во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи. Нина перешел в «Зенит» из «Флуминенса» в январе 2024 года. В Сочи прокомментировали вылет из РПЛ. К сожалению, у нас не получилось. Мы боролись до последнего, но не получилось. Все расстроены. Мы старались, ребята были очень мотивированы, но что получилось, то получилось, сказал генеральный директор Сочи Сергей Новиков. Южный клуб напрямую вылетел из РПЛ за тур до завершения чемпионата России сезона 2025-26. Бывший чемпион UFC Хамзат Чимаев планирует сменить весовую категорию после возможного реванша с американцем Шоном Стрикландом. Об этом сообщил брат бойца Артур Чимаев. Боец запросил повторный поединок со Стрикландом на турнире UFC в Абу-Даби. После поражения на UFC 328 он не смог защитить титул в среднем весе. По словам Артура Чимаева, спортсмен намерен остаться в нынешней категории только ради реванша, после чего планирует переход в полутяжелый дивизион. Хамзат останется в этом весе только для реванша со Стрикландом, цитирует Артура Чимаева ТАСС. 10 мая на турнире UFC 328 Чимаев уступил Стрикланду раздельным решением судей и потерпел первое поражение в профессиональной карьере. Позднее президент UFC Дана Уайт заявил, что боец рассматривает переход в полутяжелый вес. Балтика заявила РФС о готовности Калининграда принять Суперкубок России. Мы заявили о готовности принять этот матч, цитирует генерального директора клуба Равиля Измайлова РИА Новости. Матч за Суперкубок сезона 2026-27 пройдет 18 июля. В нем встретится победитель РПЛ и обладатель Кубка страны. На этом у меня все. Услышимся в понедельник. Всем спортивных выходных, удачи и пока.
0: Новости спорта. Радио «Соляной

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль.ФМ.
1: Русская баня является неотъемлемой частью российской культуры. Это не просто комната для мытья тела и согрева холодной зимой, но и сакральное место для очищения духа, лечения души и тела. Неудивительно, что баню так любили раньше и так уважают сегодня. В баню ходили все сословия, люди всех возрастов. И самое удивительное, что на протяжении всего своего существования она не особо изменилась. Рассказывала про баню Лилия Алексеева. Отличного дня!
0: Реклама на Соль.ФМ. Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии Clear. Не соглашайся на меньшее, ведь клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Шоссе космонавтов 332А. Кредит от АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
2: В земле. Особенно, если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
3: Участки в поселке Болдина Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8342 278 0707.
4: Зверь подка!

0: покупайте Вера. Уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили BLG от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Вера. Шоссе космонавтов 306.
1: Алло?
2: Ты сегодня выходил из дома?
1: Что? Кто это?
2: Ты обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
1: Я не понимаю.
2: Новая «Лада» от 620 тысяч в Saturn R Auto на шоссе. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за набор. Работа такая.
3: Ждем вас у официального дилера «Лада» Saturn R Auto по адресу Пермь, шоссе космонавтов 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Tenet у официального дилера Forward Auto, вы гарантированно получаете надежного партнера. Tenet в мае от 1 миллиона 499 тысяч рублей. Forward Auto на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
5: Восток Моторс дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты Озон и скидки на сервис. А при покупке Tenet или Cherry до 31 мая шанс выиграть крупные призы. Путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в Восток Моторс, выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе космонавтов 328/1. Восток Моторс.
2: Не оферта. Подробности в отделе продаж.
6: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. В эпицентре. В эпицентре.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте. С новостями из студии Антон Попов. Коэффициент рождаемости в России к 2030 году должен составить 1,6 и 1,8 к 2036. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Министр подчеркнул, что в России необходимо принципиально сломить существующие тренды в рамках реализации демографической политики. Коэффициент рождаемости – это относительный показатель, который измеряет уровень рождаемости в стране. Он определяется как отношение числа живорожденных детей к соответствующей численности населения. Этот показатель используется для анализа демографических процессов, сравнения уровней рождаемости в разных регионах и периодах, а также для прогнозирования демографической ситуации. В нашем крае санавиация с начала года совершила около 700 выездов территории. Врачи оказали медицинскую помощь 469 пациентам. На вертолетах были госпитализированы в больнице 176 человек. Сегодня в отделении санавиации насчитывается более 60 сотрудников. Анестезиологи, реаниматологи, хирурги, сердечно-сосудистые хирурги, нейрохирурги, акушеры-гинекологи, эндоскописты, травматологи, ортопеды. Привлекаются кардиологи, инфекционисты, офтальмологи, оториноларингологи, неврологи, урологи и стоматологи. Работают две реанимационные бригады, одна авиамедицинская и реанимационно-консультативная неонатологическая. В связи с чрезвычайной ситуацией в Республике Дагестан, паводка и последствия обильных осадков, жители Прикамья сформировали гуманитарный груз общим весом более 7 тонн. Помощь оказали 43 муниципалитета края. Люди приносили предметы первой необходимости, лекарства, теплую одежду и продукты длительного хранения. Организатором сбора выступил ресурсный центр добровольчества и благотворительности Пермского края. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 16 часов в Прикамье. В ритме города. Соленый? Алло! Каждый день в 16 часов слушай только на Соль-ФМ. Соленый алло. Алло! Для лиц старше 6 лет.
1: Всем огромный привет с пятницы. Поздравляю, наконец-таки. Короткая неделя. Со вторника поработали, в пятницу заканчиваем уже. Все, хватит работать, готовимся к выходным. Если у тебя рабочие выходные, ну что, сильно переживать не буду, потому что я знаю, что такое, но так или иначе, сам прекрасно знаю, что даже в выходные можно с легкостью и заботой о себе поработать и даже немножко пританцовывая. В общем, в любом случае подключайся к волне радио Соль-ФМ, и твое рабочее настроение будет обязательно на высоте. Ну и в хорошем расположении духа обязательно. Пиши нам, отправляй свои приветы, поздравления, признания в любви, заказывай свои любимые хиты. Все ставим в течение этого часа в программе «Во музыкальным заявкам» с Аленой Алё. У микрофона Александр Соловьев. Не помню, представлялся или нет, но так или иначе, повторение знак учения, да, или как там. Пиши в группу ВКонтакте по адресу vk.com/solfm или на телеграм-канал Радио Соль-ФМ. Поехали!
0: Соленый алё!

Первым приветом этого часа Мальвина Добровинская оставила свое поздравление. Поздравляет она коллегу с днем рождения, с прошедшим днем рождения. Желает здоровья и также заказала песню, которую придется еще поискать. Как зовут коллегу, видимо, останется маленькой тайной, но все равно в любом случае поздравляем ее с днем рождения, тепла, счастья, радости и самой хорошей погоды. Яна Корякина пишет нам, отправляет она большой привет любимому Искандеру. Спасибо тебе за твою любовь, поддержку. Спасибо, что появился в моей жизни. Всем отличной пятницы.

Такие интересные сообщения поступили к нам в группу ВКонтакте. Татьяна Агеева оставила в чате видеотрансляцию. Она отправляет свои приветы следующим прекрасным людям. Петрович, спасибо за шурупы, работают как часы. Лехе Токареву, он же помогал. И Сашке зятю большой привет. Напоминаю, ты мне обещал украсть, в кавычках, сирени. Жду. Поставь, пожалуйста, Петровичу чат GPT. Лехе, алло, Алешенька. Зятю одинокий голубь. Если, конечно, возможно, все три песни. Ну, на все три песни не совсем получится сразу, по крайней мере, но если так получится, что заявок больше не будет, то, возможно, они все три прозвучат для каждого молодого человека. Алексей Коновалов, пиши нам привет Уралу из Сибири, город Ангарск, любимой жене и детям в городе Добрянка. Большой привет отправляем. Всем хороших выходных. Также поздравление прилетело Анастасию Батырову из города Оса. Поздравляем с днем рождения. Пусть все мечты сбываются, здоровье не подводит, а удача идет на шаг впереди. Успехов, верных друзей и море положительных эмоций. Пусть жизнь будет интересной. С днем рождения! Семья Рыбиных подписались. Анастасию поздравляем с днем рождения.

0: прозвучал для Петровича, а Татьяны Агеевой. Такая музыкальная заявка поступила нам в группу ВКонтакте. Ты тоже пиши, не стесняйся, поздравляй, обнимай, словесно, конечно. Ну и отправляй горячий пламенный привет. Сергей Ильин пишет нам, Александр с прошедшим др, большое спасибо. Передаю, как всегда, приветы Пермскому краю. Привет Елене Алексеевой в Новокуйбышевск. Пусть не звонит по утрам. Заряди парам-пам-пам. Поставлю в ближайшее время, прозвучит. Кстати, тоже не люблю, когда по утрам начинает звонить, писать. У меня сразу всегда перед сном на автомате ставлю беззвучный режим. Иногда даже вибро отключаю, чтобы вообще никаких уведомлений не было. А то бывает и по работе, и не по работе все подряд начинают писать. Ладно. Лена пишет нам, Усилкова. Большой привет всем. Хочу поздравить с днем рождения моей мамы, коллегу по работе, Андрея Зюбзеева. Желаю ему счастья, здоровья крепкого, богатырского, всего самого наилучшего, да побольше. Пусть Sky всегда будет окей. И какую-нибудь песню, пожалуйста, поставь с днем рождения, тоже прозвучит. Пускай для него будут звучать все песни для Андрея с днем рождения. Надежда Куимова пишет нам, отправляет она свое поздравление для башкирцева Дмитрия из Чернани. С юбилеем поздравляет. Пусть в жизни у него все будет четко, ровно и гладко. Сестренка подписалась.
1: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: Программа по музыкальным заявкам с Аленой Алё в эфире радио с Алифэм. У микрофона Александр Соловьев. Ваши приветы, поздравления, признания в любви звучат в прямом эфире в течение этого часа. И сейчас у нас уже остается около 18 минут, поэтому пиши прямо сейчас, чтобы услышали все, какое у тебя хорошее настроение и твоим настроением заразились. Пиши, отправляй свои пламенные горячие приветы нам в группу ВКонтакте по адресу vk.com/solofm или же на наш телеграм-канал Радио СЛФМ, пиши. Так, у нас на очереди сообщение от Екатерины Махалиной. Отправляет всем свой солнечный весенний привет из Волгограда. Привет моей свекрови Светлане и свекру Олегу из Гремячинска. Ждем в гости летом. А почему летом? Почему не сейчас? Не забудьте сапоги и скороходы, внучок уже подрос. Так, поставьте, пожалуйста, песню «Дарите женщинам цветы». В ближайшее время найду и обязательно поставлю. Ну и Иван Масловский тоже отправляет всем большой привет и желает хорошего настроения.
1: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ.

Самые вкусные приветы на радио СЛФМ, конечно же, звучат все еще. Поэтому присоединяйся к компании веселых, задорных и всегда позитивных. У нас остается совсем немного времени на то, чтобы я успел озвучить все важные слова этой пятницы. Большой привет Зуленьке Васильевой, очень ее люблю. Муж Сергей подписался. Ну и огромный привет от Ирины, любимому человеку Мише. Люблю тебя, поставьте, пожалуйста, тоже хорошую песню. Кстати, впереди еще одна музыкальная заявка. Лера Птичка сейчас для вас прозвучит «Одинокий голубь».

0: Продолжаем общаться, продолжаем дарить теплые эмоции. Катюшка Шорина пишет нам, отправляет она огромный привет Бородульке и Таньке. Как семейная жизнь, куда пропали, забыли совсем меня. Я ведь могу очень сильно обидеться. Поставьте руки вверх, в ближайшее время, если успею поставить, то обязательно прозвучит. Алена пишет нам, привет магазину Перекресток. Девочки, работаем, скоро выходные, а точнее уже завтрашнего дня. Хорошего дня и прекрасного рабочего настроения.
1: Соленый

0: Вот и все, программа по музыкальным заявкам с Аленой Алло завершается. Привет и поздравления уже будут звучать только в понедельник, поэтому если вот прямо сейчас в эту минуту вдруг появится твое сообщение у нас в группе ВКонтакте или в чате видеотрансляции, или в личных сообщениях, или вообще в телеграм-канале Радио СЛФМ, то, возможно, успею озвучить, поэтому поторапливайся. Жанна пишет нам, отправляет большой привет самому любимому мужу Жене, поросятеньке моей, пишет Жанна. Едем сейчас и поднимаем настроение вашим радио. Вам большой привет, хорошего настроения и приятной дороги. Всем отличного настроения, а также Жанна и Евгений, наверное, пожелали. Далее, также большой привет Зарницыной Аленке. Пусть ее улыбка разбудит солнышко. А у нас солнышко до сих пор еще не проснулось, что ли? Оно скоро уже в закат пойдет, примерно часиков через 5-8, да? Так или иначе, приятного дня и самых приятных выходных хочется пожелать. Так, на этом все. Я, Александр Соловьев, с вами прощаюсь. Желаю всем крутой пятницы, самых прекрасных и вкусных выходных. Услышимся в понедельник. Всем пока-пока.
1: Реклама на Соль FM. Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
2: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп. Выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101. Форвард Авто. На Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Сатурн Эравто разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эравто. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эравто.
2: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера Форвард Авто, вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 миллиона 499 тысяч рублей. Форвард Авто на Героев Хасана 105, корпус 3.

0: покупайте Вера.
1: Уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили Белджи от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Вера. Шоссе космонавтов 306.
2: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
3: В земле. Особенно, если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
4: Участки в поселке Болдино Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдино59.ру 8342 278 0707.
5: Легкая.

0: учитывая возможности и риски.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: третьем чтении приняла законопроект, нормы которого разрешают по решению президента России использовать вооруженные силы за границей для защиты россиян. Согласно законопроекту, вооруженные силы по решению главы государства могут быть привлечены к выполнению задач по защите российских граждан, арестованных, удерживаемых или подвергаемых уголовному или иному преследованию по решениям иностранных судов. Последнее касается только судов, в которых Россия не участвует или компетенция которых не основана на международном договоре с Россией или на резолюции Совета Безопасности ООН. Также по решению президента необходимые меры по защите граждан будут принимать органы власти России в пределах своих полномочий. В Прикамье продолжается всероссийское голосование за объекты благоустройства. В Чусовском городском округе на 2027 год жители могут выбрать два проекта. Среди них сквер Металлургов в районе улицы Челюскинцев и сквер в районе улицы Коммунистической. Наибольшую поддержку сейчас получает сквер Металлургов. За него уже проголосовали более 7600 жителей. Проектом предусмотрено обустройство входной группы, создание дополнительных пешеходных дорожек, архитектурная подсветка деревьев, музыкальный сад со сценой, детская игровая площадка, а также ландшафтный экспозиционный парк с разнообразным озеленением, газонами и цветниками. Голосование за объекты благоустройства в Прикамье продлится до 12 июня. На данный момент проголосовали более 280 тысяч жителей края. И у меня пока все.
1: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 5 часов вечера в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100-процентный хит. Только на Соль ФМ.
2: Я не буду больше бежать, за тобой бежать. Трудно стало дышать, цвет теряется. Если хочешь бежать.

0: soul.fm. Вступай.
1: Провожающих просит уйти. И твое тихое не уходи. Оно мне выстрелом пуль, оно разрядом в груди. Это всех расставаний.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть «Алиса».

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в южной части Пермского края ожидается малооблачная погода. Утром до 17 градусов, днем до 27. По северу будет пасмурно. Утром до 15 градусов, днем до 25.
0: Реклама на Соль-ФМ. Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
2: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп. Выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101. Форвард Авто на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Зверь по

0: покупайте, Вера,
1: уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили Белджи от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Вера. Шоссе космонавтов 306.
2: Мир снова станет ярким. В клинике 3Z лечение катаракты все включено. Живите активно и говорите «катаракта» не слышал. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.

0: Шоссе космонавтов 332А. Кредит от АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
2: В земле. Особенно, если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
3: Участки в поселке Болдина Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-342-278-0707.
4: Восток Моторс дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты Озон и скидки на сервис. А при покупке Денет или Черри до 31 мая шанс выиграть крупные призы. Путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в Восток Моторс, выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе космонавтов 328/1. Восток Моторс. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
5: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей.

0: вагончики, срубы, биотуалеты. Кроме этого, выявлен пункт проката водного инвентаря с истекшим сроком разрешения на ведение деятельности. Без документов построены заборы, которые мешают жителям и гостям села свободно подходить к реке, сообщила Ольга Андрианова. Материалы в отношении нарушителей направлены в полицию и другие надзорные органы. В нашем крае начался период аномально теплой погоды. Он вызван потоком горячего воздуха, который поступает в регионы Средней Азии. На несколько дней в Прикамье установится температура воздуха, характерная для середины лета. Пик аномальной жары придется на конец этой и начало следующей недели, 18 и 19 мая. Так, в краевой столице возможно достижение отметки в плюс 30 градусов. Жара в середине мая уже фиксировалась в этом десятилетии. Например, 5 лет назад, 16 мая, в Перми было почти плюс 32, а по краю до плюс 30. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
1: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Россияне стали активнее брать кредиты на покупку автомобилей. Это касается как совершенно новых транспортных средств, так и машин с пробегом. Количество этих займов выросло примерно на 20%, ну, плюс-минус в обоих случаях. Интересно, что по общей сумме кредитов на новые автомобили приходится немногим больше средств, чем на бэушки. С вами за баранкой Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Аналитическое агентство «Автостат» зафиксировало существенный подъем в сегменте кредитования новых автомобилей. В середине весны их количество выросло на 21% год к году, а объем выданных средств аж на 48%. Эксперты объясняют это повышением цен на новые машины. Рынок подержанных автомобилей демонстрировал противоположную динамику. Кредитование бэушек за прошлый год сократилось почти вдвое, поскольку они не попадают под программу субсидирования автопроизводителей. Однако, благодаря снижению ключевой ставки наблюдается оживление. Так, по итогам ушедшего месяца зафиксирован рост на 19% по количеству и на 40% в денежном выражении. Ожидается, что доля кредитных автомобилей на российском рынке останется высокой и продолжит увеличиваться. Тем не менее, статистические данные выявляют серьезную проблему доступности автокредитов, поскольку более 60% россиян сегодня фактически не могут их получить. Для одобрения заявки требуется, чтобы доход заемщика как минимум вдвое превышал ежемесячный платеж, который в среднем сейчас составляет около 37 тысяч рублей. Обращая внимание, в среднем. По данным Росстата, лишь около 40% российских граждан соответствуют этому требованию. Анализ доходов населения показывает, что при средней заработной плате в 98 тысяч рублей по итогам ушедшего года лишь 17% россиян имеют доход выше 100 тысяч рублей. Значительная часть населения, 62%, то есть 2/3, зарабатывают менее 60 тысяч рублей, что делает их неплатежеспособными для получения автокредита.
0: Автомобильные факты.
1: С осени прошлого года средний размер автокредита стал дороже 1,5 миллиона рублей. К началу нынешнего года россияне брали машины в кредит в среднем на почти 6 лет. Проценты по ним составляли около 21,5 в год. Из-за этого каждый месяц за машину приходится платить больше 37 тысяч рублей. Чтобы получить такой кредит, нужно зарабатывать как минимум 74 тысячи рублей в месяц. Получается, что 62% россиян, чей доход меньше 60 тысяч рублей, соответственно, не могут позволить себе такой возможности. Еще почти 21,5% россиян – это люди, которые зарабатывают от 60 до 100 тысяч рублей. Тоже могут столкнуться с отказом, а все потому, что банки стали более осторожными, поскольку Центробанк ввел новые правила. После того, как в очень-очень удачный 23-24 год люди активно брали машины, многие стали задерживать платежи, особенно те, кто брал машину с маленьким первоначальным взносом. Поэтому банки теперь внимательнее проверяют, кому давать деньги в долг. К тому же машины сами по себе стали намного дороже. В 25-м году новая машина уже стоила в среднем 3 миллиона 170 тысяч рублей. Таким образом, за последние 3 года стоимость машин выросла от 60 до 80% по разным маркам и комплектациям. Ситуация, скажем прямо, вырисовывается так себе. Машины становятся дороже, и рост благосостояния населения за ними попросту не поспевает. Напомню, что согласно статистике, автопарк в нашей стране стремительно стареет. Это, разумеется, влияет на безопасность. Как это увязано со стратегией по безопасности дорожного движения, пока не могу уловить, поскольку одно другому попросту противоречит. Но будем надеяться, что там наверху где-то все это прекрасно понимают и в конце концов разрулят ситуацию. Удачи!
0: За баранкой! Соль-ФМ. Погода.
2: Добрый вечер. Завтра в южной части Пермского края ожидается малооблачная погода. Утром до 17 градусов, днем до 27. По северу будет пасмурно. Утром до 15 градусов, днем до 25.
0: Реклама на Соль-ФМ.
3: Только в «Автомастер-ГАЗ» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастер-ГАЗ». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
4: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая «Теннет» у официального дилера «Форвард Авто», вы гарантированно получаете надежного партнера. Тенет в мае от 1 499 тысяч рублей. Форвард авто на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
5: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. В мае от 1 187 тысяч рублей. У официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362.
6: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 мая 2026 года.
4: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп. Выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. «Форвард авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: «Сатурн Р-Авто» разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми «Сатурн Р-Авто». Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера «Сатурн Р-Авто». Легкая.

0: возможности и риски.
1: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты «Озон» и скидки на сервис. А при покупке «Денет» или «Черри» до 31 мая шанс выиграть крупные призы. Путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс». Не оферта. Подробности в отделе продаж.
2: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Хит за хитом. Только на...

0: служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. Государственная дума приняла закон, направленный на совершенствование системы профилактики и предупреждения правонарушений, связанных с искажением исторической правды. Профилактика будет осуществляться по следующим направлениям. Обеспечение защиты исторической правды, недопущение умаления значения подвига народа при защите Отечества, исполнение воинской обязанности, несение военной службы. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, принятие закона позволит более эффективно пресекать деструктивную пропаганду, направленную на фальсификацию истории. С начала сезона в нашем крае за медицинской помощью после укусов клещей обратились 1800.

0: пользователей, около 95%, оплатили штрафы со скидкой 25%. По сравнению с предыдущими годами, количество постановлений снижается, однако общая сумма штрафов продолжает расти. Так, в 2025 году водителям региона выписали более 1 миллиарда 900 миллионов рублей штрафов. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
1: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

7 часов вечера в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: С новостями спорта познакомлю вас я, Роман Мещеряков. Здравствуйте. Футбольные сборные Египта и России сыграют в Бэтбум товарищеском матче в четверг, 28 мая. Матч пройдет на стадионе Миср в Каире. Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по московскому времени. Сообщается, что место и время могут измениться. В июне у нашей национальной команды состоятся еще две игры. Россия сыграет против Буркина-Фасо в Волгограде 5 июня, а также против Тринидад и Тобаго в Калининграде 9 числа. В «Зените» опровергли слухи об уходе Нины. Это все придумано, заявил «Спортэкспресс» тренер петербургского клуба Вильям Оливейра. Ранее появился слух, что футболист планирует вернуться в Бразилию. Также сообщалось про интересы в Нина у Палмейраса. В сезоне 2025-26 защитник провел 31 матч во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи. Нина перешел в «Зенит» из «Флуминенса» в январе 2024 года. В Сочи прокомментировали вылет из РПЛ. К сожалению, у нас не получилось. Мы боролись до последнего, но не получилось. Все расстроены. Мы старались, ребята были очень мотивированы, но что получилось, то получилось, сказал генеральный директор Сочи Сергей Новиков. Южный клуб напрямую вылетел из РПЛ за тур до завершения чемпионата России сезона 2025-26. Бывший чемпион UFC Хамзат Чимаев планирует сменить весовую категорию после возможного реванша с американцем Шоном Стрикландом. Об этом сообщил брат бойца Артур Чимаев. Боец запросил повторный поединок со Стрикландом на турнире UFC в Абу-Даби. После поражения на UFC 328 он не смог защитить титул в среднем весе. По словам Артура Чимаева, спортсмен намерен остаться в нынешней категории только ради реванша, после чего планирует переход в полутяжелый дивизион. Хамзат останется в этом весе только для реванша со Стрикландом, цитирует Артура Чимаева ТАСС. 10 мая на турнире UFC 328 Чимаев уступил Стрикланду раздельным решением судей и потерпел первое поражение в профессиональной карьере. Позднее президент UFC Дана Уайт заявил, что боец рассматривает переход в полутяжелый вес. Балтика заявила РФС о готовности Калининграда принять Суперкубок России. Мы заявили о готовности принять этот матч, цитирует генерального директора клуба Равиля Измайлова РИА Новости. Матч за Суперкубок сезона 2026-27 пройдет 18 июля. В нем встретится победитель РПЛ и обладатель Кубка страны. На этом у меня все. Услышимся в понедельник. Всем спортивных выходных, удачи и пока.
1: Новости спорта. Это радио «Соляной столицы».

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в южной части Пермского края ожидается малооблачная погода. Утром до 17 градусов, днем до 27. По северу будет пасмурно. Утром до 15 градусов, днем до 25.
0: Реклама на Соль-ФМ. Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.

0: покупайте, Вера, уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили BLG от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Вера. Шоссе Космонавтов, 306.
1: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера Forward Auto, вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 миллиона 499 тысяч рублей. Forward Auto на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
2: Сатурн Эравто разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эравто. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эравто.
3: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
4: В земле, особенно если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
5: Участки в поселке Болдина Лайф, 20 километров от Перми, река Усолка, панорамный вид на южную сторону, чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8342 278 0707.

GS4 или GS8. Используя льготный автокредит у официального дилера ГАК «Вера». Шоссе космонавтов 332А. Кредит от АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: 300 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии Клиар. Не соглашайся на меньшее, ведь клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Восток Моторс дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты Озон и скидки на сервис. А при покупке Денет или Черри до 31 мая шанс выиграть крупные призы. Путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в Восток Моторс, выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе Космонавтов 328/1. Восток Моторс.
3: Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья.
5: О чем ты не спишь по ночам?

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Коэффициент рождаемости в России к 2030 году должен составить 1,6 и 1,8 к 2036. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Министр подчеркнул, что в России необходимо принципиально сломить существующие тренды в рамках реализации демографической политики. Коэффициент рождаемости – это относительный показатель, который измеряет уровень рождаемости в стране. Он определяется как отношение числа живорожденных детей к соответствующей численности населения. Этот показатель используется для анализа демографических процессов, сравнения уровней рождаемости в разных регионах и периодах, а также для прогнозирования демографической ситуации. В нашем крае санавиация с начала года совершила около 700 выездов территории. Врачи оказали медицинскую помощь 469 пациентам. На вертолетах были госпитализированы в больнице 176 человек. Сегодня в отделении санавиации насчитывается более 60 сотрудников. Анестезиологи, реаниматологи, хирурги, сердечно-сосудистые хирурги, нейрохирурги, акушеры-гинекологи, эндоскописты, травматологи, ортопеды. Привлекаются кардиологи, инфекционисты, офтальмологи, оториноларингологи, неврологи, урологи и стоматологи. Работают две реанимационные бригады – одна авиамедицинская и реанимационно-консультативная неонатологическая. В связи с чрезвычайной ситуацией в Республике Дагестан, паводка и последствия обильных осадков, жители Прикамья сформировали гуманитарный груз общим весом более 7 тонн. Помощь оказали 43 муниципалитета края. Люди приносили предметы первой необходимости, лекарства, теплую одежду и продукты длительного хранения. Организатором сбора выступил ресурсный центр добровольчества и благотворительности Пермского края. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Прикамье в 8 часов вечера. Прямо сейчас ты услышишь

0: и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль FM».
1: Включаю радио Соль FM.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Хит за хитом. Только на Соль FM.

0: В эфире средства массовой информации радиоканал «Соль.ФМ». Регистрационный номер серии L номер FS778301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Что, реально поедешь к ней ради двух минут?

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Как вы считаете, откуда взялось выражение «кисейная барышня»? Само слово «кисея» обозначает чрезвычайно тонкую, почти прозрачную хлопчатобумажную ткань, изготовленную по полотняному переплетению, изначально производимую в Индии. Она была настолько легкой и воздушной, что платья из нее казались едва ли невесомыми, а их обладательницы – хрупкими созданиями, не способными к реальной жизни. Впервые это выражение появилось в литературе в 1861 году. Описывая модную дворянку как кисейную девушку, авторы подчеркивали ее полную оторванность от действительности. Девушка была сосредоточена на разных мелочах. Выбор лент, чтение романтических повестей, сюжеты которых касались лишь эмоций. Для интеллектуальной элиты того времени, когда в моду входили идеи женского процветания и нигилизма, кисейность стала символом пустоты и консерватизма. Носить кисею означало не просто следовать моде, а демонстрировать статус человека, никогда не державшего в руках ничего тяжелее веера. Эта ткань была крайне непрактичной, легко рвалась, быстро загрязнялась и почти не грело, что еще раз указывало на то, что барышня живет в искусственной, защищенной среде, постоянно находясь под опекой нянек или гувернанток.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в южной части Пермского края ожидается малооблачная погода. Утром до 17 градусов, днем до 27. По северу будет пасмурно. Утром до 15 градусов, днем до 25.
0: Реклама на Соль-ФМ. Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
2: «Сатурн Эравто» разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эравто. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эравто.
3: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
4: В земле, особенно если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
5: Участки в поселке Болдина Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-342-278-0707.
6: Алло?
7: Ты сегодня выходил из дома?
6: Что? Кто это?
7: Обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
6: Я не понимаю.
7: Новая «Лада» от 620 тысяч. В «Сатурн Р Авто» на шоссе. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за набор. Работа такая.
8: Ждем вас у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» по адресу Пермь, шоссе космонавтов 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Возможности и риски.
1: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп. Выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. «Форвард Авто». На Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты Озон и скидки на сервис. А при покупке Тенет или Черри до 31 мая шанс выиграть крупные призы, путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе Космонавтов 328/1. «Восток Моторс». Не оферта. Подробности в отделе продаж.
3: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Как семья, мы большая.

0: радио соляной столицы. В Прикамье 21 час.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Соль FM – музыкальный бренд всего Прикамья.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в южной части Пермского края ожидается малооблачная погода. Утром до 17 градусов, днем до 27. По северу будет пасмурно. Утром до 15 градусов, днем до 25.
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера Forward Auto, вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 000 рублей. Forward Auto на Героев Хасана 105, корпус 3.

0: сложности и риски.
1: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. «Форвард Авто». На Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: GS8, используя льготный автокредит у официального дилера ГАК «Вера». Шоссе космонавтов 332А. Кредит от АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Мир снова станет ярким. В клинике 3Z лечение катаракты все включено. Живите активно и говорите «катаракта» не слышал. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: покупайте Вера.
1: Уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили BLG от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Вера. Шоссе космонавтов 306.
2: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: 23.00 в Прикамье.
1: Видный город, Соль-ФМ.
2: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
3: Добро пожаловать в секретные эфирные лаборатории радио Соль-ФМ. Каждую пятницу ровно в 9 вечера сигнал нашего передатчика перехватывают они. Ценители и любители настоящей качественной клубной музыки. Встречайте.

Прекрасного весеннего вечера. Здравствуй, огромная соленая семья. Пятница, 23:00. За час до полуночи в эфире Соль FM, клубное радиошоу Dance Hall. В сегодняшнем выпуске окунемся в мир прогрессивного звучания с такими продюсерами, как Роуси, Эстива, Макс Тайлер и другими талантливыми музыкантами. Встречаем свежий заглавный сингл «Screen» от немецкого дуэта «Kelkyu» и британцев Джоди Уистонов и Джеймс Грант. Атмосферная мелодичная работа – то, что надо в начале сета. Вы готовы? Поехали! Поехали!

Пятница вечер, программа Dance Hall продолжается. Для вас по-прежнему работаю я, диджей Александр Фролов. Уже звучит новый сингл «Till You Let Go» от француза Mad Fox. Мелодичный прогрессив хаус, в котором яркие синтезаторные партии, теплый качающий бас и клубная энергия одновременно вызывают ностальгию и стремление в будущее. Приятного прослушивания.

Dancehall в самом разгаре. Прямо сейчас крутой коллаб британца Marsh и нидерландца Ferry Corsten. Attraction. Именно так называется этот мартовский релиз. Красивая и легкая мелодия, качающая бас-линия. По итогу имеем яркую и запоминающуюся прогрессив-транс работу. Слушаем и наслаждаемся.

Dancehall продолжается, двигаемся только вперед. На соленой волне звучит работа Feels Like от британца Genix и американца Baby. Мощнейший трансовый трек с элементами старого доброго Speed Garage. Предлагаю не стесняться, а отрываться на нашем виртуальном танцполе прямо сейчас. Зажигай!

Подходит к концу программа Dance Hall. Благодарю всех, кто весь этот час был вместе со мной. Как всегда, полный трек-лист и запись сегодняшнего эфира вы можете найти в группе ВКонтакте vk.com/solfm. В финале часа прозвучала композиция «Losing My Sanity» от музыканта из Иерусалима Uway. Отличный дипхаус с легким вокалом. Ну а я, Александр Фролов, желаю вам хорошего окончания вечера и отличных выходных. Всем добра и мира. До следующей пятницы, друзья. Пока-пока. Услышимся.

0: каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. В эпицентре. В эпицентре.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: 2 часа ночи в Прикамье.
1: В ритме города.
2: Прямо сейчас ты услышишь

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль-ФМ звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль-ФМ. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. В эпицентре. В эпицентре.

0: Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья.
1: Что, реально поедешь к ней ради двух минут?

0: Три часа ночи в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть «Алиса».

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: 4 часа ночи в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

0: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.
1: Хит за хитом.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей.

0: Прикамье, 5 часов утра.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.